3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские динамовцы успешно провели матчи очередного тура первенства юношеской футбольной лиги против ровесников из Калуги. Младшие юноши обыграли гостей, а старшие довольствовались ничейным результатом с принципиальным соперником. Подопечные Руслана Усикова сыграли в ничью со счетом 1-1. Гол динамовцев на счету Тимофея Бембеля. Следующие игры брянские юноши проведут 26 сентября в гостях против Химок. Заключительный тур запланирован на 4 октября. В Брянск приедут две команды подольского «Витязя». Игры состоятся на стадионе имени брянских партизан. Брянские автомобилисты стали победителями Кубка ДСАФ России. Команда губернаторского дворца имени Юрия Гагарина приняла участие в программе автомоделирования. В личном зачете первое место в классе модели 2.11 занял Александр Мазуров. На втором месте в классе 5 оказался Игорь Шкодинов. Обладателем бронзы в классе 2 среди юношей стал Алексей Мазуров. Команда Брянского государственного училища Олимпийского резерва отправилась в Смоленск на всероссийский фестиваль «В ком дух велик, в том сила нерушима». Ребятам предстоит продемонстрировать свои способности по различным направлениям. В программе физкультурно-спортивные, спортивно-творческие и патриотические испытания. Студентам предстоит представить рассказ-презентацию «Мужественным героям специальной военной операции посвящается». Помимо этого участвовать в спортивной эстафете ГТО. Также состоится турнир по фиджитал-спорту в дисциплине «Ритм-симулятор». Международная федерация лыжного спорта потребовала от брянского лыжника Александра Большунова увольнения из ЦСКА для получения нейтрального статуса. Напомню, Александр Большунов имеет звание капитана Росгвардии. Действует ли контракт до сих пор, правда, неизвестно. Это вполне может стать очередным препятствием для получения нейтрального статуса. Норвежцы считают и очень рассчитывают, что допуск Александра Большунова вполне возможен, поскольку здоровой конкуренции в мировых лыжах с отсутствием российских спортсменов тоже нет. Если Международная федерация лыжного спорта будет четко следовать заявленным правилам, нынешней зимой вполне возможно долгожданное продолжение противостояния россиян и норвежцев на лыжне. Только теперь наша сборная не должна быть представлена лишь одним спортсменом. Осталось лишь дождаться результатов проверок и выдачи нейтральных статусов. Президент баскетбольного клуба «Десна» Виталий Фридзон получил памятную игровую майку с номером 466. Эта цифра отражает число поединков, которые Виталий Фридзон отыграл за «Химки». Спортсмен защищал цвета этой команды, начиная с 2004 по 2013 год. Последние три сезона выводил ее на паркет в качестве капитана. За 9 лет он набрал 4678 очков. Памятный подарок вручили в рамках подготовки к 30-летию баскетбольного клуба «Химки». За годы выступления в Подмосковье уроженец Клинцов стал одним из символов клуба и вместе с ним завоевал Кубок России, Кубок Европы. После «Химок» Виталий Фридзон выступал за московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив Кубани», петербургский «Зенит», а также саратовский «Автодор» и другие коллективы. В составе сборной России Виталий Фридзон стал бронзовым призером Олимпиады 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: Ты садишься к камину, зажигая лишь свечи у тебя под рукой. Домик Чарльза Буковски, ты проводишь лишь с ним. Третий чертовый вечер и бутылка Бакарди. Достала чертовски, ты устала рыдать, ты устала молиться, ты привыкла давно. К равновесию сумбуря и лишь сборник стихов помогает забыться, ведь меня нету рядом. Я уже три.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: делаешь?
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: катапульта. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Бесконечность с ней поглощает нас. Мне бы по

0: весней поглощает нас. Завтра я сменю окружение и начну с тебя.
1: Твое радио твоего города. 3-2 радио.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Где-то

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук заявил о необходимости оперативно реагировать на вызовы новой экономической реальности. По словам руководителя области, необходимо максимально использовать все возможности и задействовать резервы. Основная задача – создавать высокотехнологичное производство с высоким уровнем производительности труда и высокой добавленной стоимостью. Это выгодно и для государства, когда идет поступление налоговых отчислений в бюджет и реализация социальных программ, и для самих предприятий, как источник средств для развития. Егор Ковальчук отметил, необходимо формировать кооперативы. Коммуникационные связи как с ближним зарубежьем, так и с другими российскими регионами, с теми, с кем ранее не взаимодействовали. В том числе с этой целью предстоит создать цифровую платформу, синхронизирующую брянскую промышленность с теми, кто решает такие же задачи выходить за пределы области на российский уровень. Егор Ковальчук подчеркнул, это принесет ощутимый результат. Крупнейший инвестор в сельском хозяйстве Брянской области агрохолдинг «Мираторг» стал победителем Всероссийской премии «Экспортер года», сделанной в России сразу в двух номинациях. «Экспортер года» в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса среди крупного бизнеса и новая география. Торжественная церемония награждения состоялась на ВДНХ в Москве. Ранее сообщалось, порядка 27 тысяч сотрудников компании в настоящее время работают в приграничных Брянской, Белгородской, Курской областях, поэтому опыт ведения деятельности в условиях международной напряженности является особенным показателем. Здесь открываются новые производства, продолжается модернизация. Для работников построено более 40 тысяч квадратных метров корпоративного жилья. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время с участием Министерства обороны, силовых структур и администрации Брянской области ведется обеспечение ритмичной работы предприятий, а следовательно и продовольственной безопасности страны. По словам главы региона, предприятие сейчас переходит на выпуск готовой продукции полного цикла – от сырья собственных ферм до материала для смежных отраслей экономики. Инвестиции составят порядка 750 миллионов рублей. Владимир Путин заявил, попытки врагов сорвать выборы в Госдуму не удались. Президент отметил очереди на участках и постоянные попытки прорвать ПВО Москвы. По словам главы государства, запугать Россию невозможно. Рекордная явка россиян в дни голосования свидетельствует о том, что граждане разделяют и поддерживают усилия правительства по укреплению государства. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, истинные выборы предполагают выражение реальной политической воли, тогда как деструктивные призывы использовать электоральные механизмы против самой системы нацелены исключительно на дискредитацию института плебисцита. В Соединенных Штатах сочли попытку Киева повлиять на выборы в России жестом отчаяния, поскольку украинская сторона фактически лишилась иных эффективных способов влияния на ситуацию. Украинские вооруженные силы оказались в крайне тяжелом положении, их запасы почти исчерпаны, а восполнять нехватку боеприпасов в сложившихся обстоятельствах практически невозможно. Банк России подготовит для кредитно-финансовых организаций новые предложения по ужесточению проверок источника наличных у клиентов. Это будет большая и подробная рекомендация, которая затронет и физических, и юридических лиц. Устойчивый отток в наличные наблюдается с марта нынешнего года. Это связано со спросом бизнеса, в частности с адаптацией компаний к налоговым изменениям. Напомню, последние рекомендации проверок источника наличных регулятор опубликовал в мае. Тогда отмечалось, банки должны усилить контроль за внесением крупных сумм наличных физическими лицами. Например, внимание должны привлекать пополнение от 5 миллионов рублей, либо несколько раз подряд, как минимум по 100 тысяч рублей за небольшие промежутки времени, с последующим переводом значительной части сумм за рубеж или юридическим лицам. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 40 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 74 копейки. Сегодня днем синоптики обещают Брянске настоящую осень. Днем не больше плюс 17 и дождь. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. Ветер южный – от 8 до 10 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. В Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных проводятся молекулярно-генетические исследования для племенного животноводства крупного рогатого скота с использованием панели из 21 микросателлитного локуса, рекомендованной Международным обществом генетики животных, а также локуса амелогенина, который позволяет достоверно определить половую принадлежность животного. Специалисты лаборатории также выполняют генотипирование лошадей и овец. Такой подход обеспечивает высокую точность при установлении отцовства и материнства, идентификации особей и ведении племенного учета. Узнать подробную информацию о стоимости и сроках проведения исследования можно по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Путь. Путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область обладает большим потенциалом развития промышленности. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил убеждение, свободные земельные участки в границах Брянского района необходимо активнее использовать для новых инвестиционных проектов. Глава региона отметил, в муниципалитете проживает много людей, которым необходимы рабочие места, а также услуги и новые предприятия. Руководитель Брянского субъекта Федерации ранее указал, промышленный и производственный потенциал Брянской области растет год от года. По основному виду деятельности в лидерах обрабатывающее производство, оптовая и розничная торговля. Стратегию развития Брянщины в горизонте 31 года, представленная временно исполняющим обязанности главы региона Егором Ковальчуком, предусматривает максимальную загрузку производственных мощностей. Подчеркивается, инструменты поддержки отрасли являются главными направлениями, которые планируют усилить в рамках программы на будущий год. Руководитель области выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внести предложения по расширению мер поддержки инвесторов и полной реализации инвестиционного стандарта на территории Брянщины. Комплексная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиту энергообъектов крупнейших предприятий Брянщины реализуется в настоящее время. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, все необходимые технологические мероприятия выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул, благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения и социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть все необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство выделит финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организациях в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. Кремль констатирует нагнетение русофобии в Европе. Недальновидная политика не приближает к разрядке напряженности на европейском континенте. В авангарде алармистского настроения стоит Великобритания. Аналогичная политика проводится в Германии, Франции и ряде других стран Старого Света. Москва стойко выдерживает наложенные на нее ограничения и все больше разворачивается на восток. Таким образом, санкционная политика завела Европу в тупик, а высокие цены на газ и дизель истощают местное население. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Министерстве иностранных дел заявили об открытости к диалогу с Альянсом, но на равноправной основе. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, Москва не собирается нападать на страны блока, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Федеральная антимонопольная служба выдала участникам топливного рынка 88 официальных предупреждений и продолжает контроль за процессами ценообразования. Вопрос формирования цены на рынке моторного топлива находится на постоянном контроле, и работа ведется на площадках правительства России и штабах. Принимаются все необходимые меры для стабилизации обеспечения потребителей. Автозаправочные станции должны указывать информацию об экологическом классе топлива на информационном табло колонки заправки, в уголке потребителя и на кассовом чеке. В начале августа Кабинет министров, напомню, временно разрешил выпуск, импорт и продажу бензина евро 2, 3, 4. Мера будет действовать до 1 июля следующего года. Ответственность за невыполнение этих норм варьируется в зависимости от потенциальной опасности. Официальный курс американского доллара 84 рубля 40 копеек. Курс единой европейской валюты 96 рублей 74 копейки. Сегодня днем синоптики обещают Брянске настоящую осень. Днем не больше плюс 17 и дождь. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер южный от 8 до 10 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. В Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных проводятся молекулярно-генетические исследования для племенного животноводства крупного рогатого скота с использованием панели из 21 микросателлитного локуса, рекомендованной Международным обществом генетики животных, а также локуса амелогенина, который позволяет достоверно определить половую принадлежность животного. Специалисты лаборатории также выполняют генотипирование лошадей и овец. Такой подход обеспечивает высокую точность при установлении отцовства и материнства, идентификации особей и ведении племенного учета. Узнать подробную информацию о стоимости и сроках проведения исследования можно по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума так надо.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Кажется, что весь город спит, и только ты в нем один. Большую тайну хранишь.

0: Реклама.
1: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Губернии по четвергам 18:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв
0: 6+.
2: Реклама.
3: Корчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
12: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
11: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
12: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
11: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
13: Ехали медведи?
14: На велосипеде?
13: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
15: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу «Династии Филатовых». «Нашествие медведей» с 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
16: Категория 0+.
17: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
18: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук заявил о необходимости оперативно реагировать на вызовы новой экономической реальности. По словам руководителя области, необходимо максимально использовать все возможности и задействовать резервы. Основная задача – создавать высокотехнологичное производство с высоким уровнем производительности труда и высокой добавленной стоимостью. Это выгодно и для государства, когда идет поступление налоговых отчислений в бюджет и реализация социальных программ, и для самих предприятий, как источник средств для развития. Егор Ковальчук отметил, необходимо формировать кооперативы, традиционные связи как с ближним зарубежьем, так и с другими российскими регионами, с теми, с кем ранее не взаимодействовали. В том числе с этой целью предстоит создать цифровую платформу, синхронизирующую брянскую промышленность с теми, кто решает такие же задачи выходить за пределы области на российский уровень. Егор Ковальчук подчеркнул, это принесет ощутимый результат. Крупнейший инвестор в сельском хозяйстве Брянской области агрохолдинг «Мираторг» стал победителем Всероссийской премии «Экспортер года», сделанной в России сразу в двух номинациях. «Экспортер года» в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса среди крупного бизнеса и новая география. Торжественная церемония награждения состоялась на ВДНХ в Москве. Ранее сообщалось, порядка 27 тысяч сотрудников компании в настоящее время работают в приграничных Брянской, Белгородской, Курской областях, поэтому опыт ведения деятельности в условиях международной напряженности является особенным показателем. Здесь открываются новые производства, продолжается модернизация. Для работников построено более 40 тысяч квадратных метров корпоративного жилья. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время с участием Министерства обороны, силовых структур и администрации Брянской области ведется обеспечение ритмичной работы предприятий, а следовательно и продовольственной безопасности страны. По словам главы региона, предприятие сейчас переходит на выпуск готовой продукции полного цикла – от сырья собственных ферм до материала для смежных отраслей экономики. Инвестиции составят порядка 750 миллионов рублей. Владимир Путин заявил, попытки врагов сорвать выборы в Госдуму не удались. Президент отметил очереди на участках и постоянные попытки прорвать ПВО Москвы. По словам главы государства, запугать Россию невозможно. Рекордная явка россиян в дни голосования свидетельствует о том, что граждане разделяют и поддерживают усилия правительства по укреплению государства. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, истинные выборы предполагают выражение реальной политической воли, тогда как деструктивные призывы использовать электоральные механизмы против самой системы нацеленные исключительно на дискредитацию института плебисцита. В Соединенных Штатах сочли попытку Киева повлиять на выборы в России жестом отчаяния, поскольку украинская сторона фактически лишилась иных эффективных способов влияния на ситуацию. Украинские вооруженные силы оказались в крайне тяжелом положении, их запасы почти исчерпаны, а восполнять нехватку боеприпасов в сложившихся обстоятельствах практически невозможно. Банк России подготовит для кредитно-финансовых организаций новые предложения по ужесточению проверок источника наличных у клиентов. Это будет большая и подробная рекомендация, которая затронет и физических, и юридических лиц. Устойчивый отток в наличные наблюдается с марта нынешнего года. Это связано со спросом бизнеса, в частности с адаптацией компаний к налоговым изменениям. Напомню, последние рекомендации проверок источника наличных регулятор опубликовал в мае. Тогда отмечалось, банки должны усилить контроль за внесением крупных сумм наличных физическими лицами. Например, внимание должны привлекать пополнение от 5 миллионов рублей, либо несколько раз подряд, как минимум по 100 тысяч рублей за небольшие промежутки времени, с последующим переводом значительной части сумм за рубеж или юридическим лицам. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 40 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 74 копейки. Сегодня днем синоптики обещают Брянске настоящую осень. Днем не больше плюс 17 и дождь. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. Ветер южный – от 8 до 10 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. В Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных проводятся молекулярно-генетические исследования для племенного животноводства крупного рогатого скота с использованием панели из 21 микросателлитного локуса, рекомендованной Международным обществом генетики животных, а также локуса амелогенина, который позволяет достоверно определить половую принадлежность животного. Специалисты лаборатории также выполняют генотипирование лошадей и овец. Такой подход обеспечивает высокую точность при установлении отцовства и материнства, идентификации особей и ведении племенного учета. Узнать подробную информацию о стоимости и сроках проведения исследования можно по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Корчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
10: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
11: Ехали медведи.
12: На велосипеде.
11: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
12: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу. Шоу «Династии Филатовых. Нашествие медведей». С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
11: Категория 0+. Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
13: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки с симфоническим оркестром «Конкорд Оркестра» вы сможете уже 30 сентября во Дворце культуры БМЗ. Первый в мире танцующий симфонический оркестр представит новое грандиозное шоу «Симфонические хиты» с программой «Колесо любви». Вы услышите все любимые хиты мировых звезд в одном шоу и станете свидетелями захватывающей истории любви. А также сможете почувствовать всю силу этого великого чувства и найти ответ на вопрос: возможно ли любить одного человека всю жизнь? Или любовь может рождаться снова и снова? Музыканты не просто играют, а двигаются в такт музыки, превращая композицию в зрелищное представление. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: страсть. Это рок. Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. «Нашествие медведей» с 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
5: Категория 0+. Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
3: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
4: «Ну, а ты?»
3: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Минпромторг напоминает о росте утилизационного сбора со следующего года и соответствующих изменениях на автомобильном рынке. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с нового года в России изменятся ставки утилизационного сбора. Их скорректируют от 10 до 20% в зависимости от категории техники. В ведомстве пояснили, что это очередной этап плановой долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году. Там подчеркнули, постепенное увеличение ставок направлено на создание предсказуемых условий для инвестиций, развитие совместных промышленных проектов и стимулирование локализации производства внутри России. Одним из главных итогов таких мер стало восстановление работы почти всех автозаводов, которые ранее покинули иностранные импортеры. В легковом сегменте сейчас в России выпускается более 20 марок и свыше 50 моделей от бюджетных до люксовых, включая Haval и Tenet, Volga, Москвич, Эволют, Атом, Солер, Сенат и другие. Десятки российских брендов также работают и в сферах коммерческого и общественного транспорта. За 8 месяцев нынешнего года доля отечественной техники на рынке составила порядка 63,5%, что на 8,5% пунктов выше прошлогоднего показателя. В Минпромторге также отметили еще и возрождение выпуска автокомпонентов. Начиная с 2022 года удалось найти российские решения примерно для половины из 740 критически важных позиций. Третьим результатом названо сохранение занятости. На автозаводах трудится около 300 тысяч человек, а в автокомпонентной отрасли еще около 800 компаний, около 400 тысяч сотрудников. С учетом производителей материалов и сырья, этот сектор охватывает примерно 1 000 000 человек.
0: Автомобильные факты.
1: Разумеется, российские дилеры категорически против всей вот этой вот утилизационно-сборочной истории. В ассоциации российские дилеры подчеркивают, повышение данного показателя может дать краткосрочный плюс продажам в конце нынешнего года, а затем наоборот создать настоящие права в начале следующего. Сегодня главный ограничитель – это платежеспособность. Автомобили есть, выбор есть, но покупатель очень внимательно считает цену, кредит, стоимость владения, поэтому эффект будет прежде всего по тем моделям и сегментам, где повышение утилизационного сбора заметно изменит конечную стоимость. Перенос покупки автомобиля на период после индексации утиля действительно может оказаться невыгодным, поэтому покупателям стоит поторопиться с решением. Напомню, утилизационный сбор представляет собой одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автомобиля за переработку машин по окончании их эксплуатации. Каждый год сбор увеличивается, и индексация будет продолжаться аж до 30 года. С 1 января нынешнего года коэффициенты для расчета утилизационного сбора уже были проиндексированы по разным позициям от 10 до 25%. Интересно, что аналоги утилизационного сбора есть и в других странах, но чаще всего они принципиально отличаются от российской системы. Утилизация автомобилей организована либо через коммерческие механизмы, либо через обязательства автопроизводителей, а не через прямой государственный налог на покупку машин, как в России. На фоне всего этого возникает вопрос, как утилизационный сбор может быть дороже стоимости самой машины. Но, как вы сами понимаете, этот вопрос по-прежнему остается в разряде риторических. Удачи!
0: За баранкой!

0: и два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Три-два радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Кочмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
4: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
8: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
9: Ехали медведи.
10: На велосипеде.
9: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
11: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянск. Цирка.
12: Категория 0+.
13: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
14: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: два радио. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0.

0: прямо сейчас.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Мам! А мам?
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

ждет все, что циклично, вновь заживет. Стройные улицы считают шаги, сколько осталось до новой весны.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область обладает большим потенциалом развития промышленности. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил убеждение: свободные земельные участки в границах Брянского района необходимо активнее использовать для новых инвестиционных проектов. Глава региона отметил, в муниципалитете проживает много людей, которым необходимы рабочие места, а также услуги и новые предприятия. Руководитель Брянского субъекта Федерации ранее указал, промышленный и производственный потенциал Брянской области растет год от года. По основному виду деятельности в лидерах обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля. Стратегию развития Брянщины в горизонте 31 года, представленная временно исполняющим обязанности главы региона Егором Ковальчуком, предусматривает максимальную загрузку производственных мощностей. Подчеркивается, инструменты поддержки отрасли являются главными направлениями, которые планируют усилить в рамках программы на будущий год. Руководитель области выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внести предложения по расширению мер поддержки инвесторов и полной реализации инвестиционного стандарта на территории Брянщины. Комплексная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиту энергообъектов крупнейших предприятий Брянщины реализуется в настоящее время. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, все необходимые технологические мероприятия выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул, благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения и социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть все необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство выделит финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организациях в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской области, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. Кремль констатирует нагнетение русофобии в Европе. Недальновидная политика не приближает к разрядке напряженности на европейском континенте. В авангарде алармистского настроения стоит Великобритания. Аналогичная политика проводится в Германии, Франции и ряде других стран Старого Света. Москва стойко выдерживает наложенные на нее ограничения, все больше разворачивается на восток. Таким образом, санкционная политика завела Европу в тупик, а высокие цены на газ и дизель истощают местное население. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Министерстве иностранных дел заявили об открытости к диалогу с Альянсом, но на равноправной основе. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, Москва не собирается нападать на страны блока, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Федеральная антимонопольная служба выдала участникам топливного рынка 88 официальных предупреждений и продолжает контроль за процессами ценообразования. Вопрос формирования цены на рынке моторного топлива находится на постоянном контроле, и работа ведется на площадках правительства России и штабах. Принимаются все необходимые меры для стабилизации обеспечения потребителей. Автозаправочные станции должны указывать информацию об экологическом классе топлива на информационном табло колонки заправки, в уголке потребителя и на кассовом чеке. В начале августа Кабинет министров, напомню, временно разрешил выпуск, импорт и продажу бензина евро 2, 3, 4. Мера будет действовать до 1 июля следующего года. Ответственность за невыполнение этих норм варьируется в зависимости от потенциальной опасности. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 40 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 74 копейки. Сегодня днем синоптики обещают Брянске настоящую осень. Днем не больше плюс 17 и дождь. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. Ветер южный – от 8 до 10 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. В Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных проводятся молекулярно-генетические исследования для племенного животноводства крупного рогатого скота с использованием панели из 21 микросателлитного локуса, рекомендованной Международным обществом генетики животных, а также локуса амелогенина, который позволяет достоверно определить половую принадлежность животного. Специалисты лаборатории также выполняют генотипирование лошадей и овец. Такой подход обеспечивает высокую точность при установлении отцовства и материнства, идентификации особей и ведении племенного учета. Узнать подробную информацию о стоимости и сроках проведения исследования можно по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
1: 3-2 радио.
0: Спортивный четверг на связи, в студии Кирилл Пухляков. Меня немножечко сместили по времени, и сегодня мы выходим в эфир нестандартненько. А все почему? Потому что в 5 часов у нас сегодня в студии будут приятели покойного. Группа будет давать живой концерт прямо из студии 3-2 радио. Так что не пропустите, слушайте, будет интересно. Ну что ж, сегодня у нас особенные гости. Представители нового высокотехнологичного вида спорта, гонки дронов, команда Drive FPV, инструкторы Дмитрий Поляков и Данил Лутенков. Ребят, привет.
3: Привет.
0: Так, что-то мы вас не очень хорошо слышим. Поздоровайтесь еще разочек.
4: Всем привет.
0: Вот, теперь слышно. Так, и пилоты Иван Осипов, Максим Солодов. Ребята.
5: Привет.
6: Привет, привет.
0: Привет, привет, да. Их недавние победы на первенстве ЦФО говорят сами за себя. Золото в командном зачете, серебряные и бронзовые медали в личном зачете в разных классах. Статус элиты, опять же, топ-24 пилотов и топ-16 команд России. Ребят, мы очень вами гордимся, вы крутые. Расскажем сегодня, как выглядят гонки дронов глазами тех, кто каждый день тренируется, настраивает технику и учится держать нервы под контролем. Поговорим, наверное, мы просто, без сложных терминов, да, постараемся, чтобы каждый понял, почему это настоящий вид спорта такой крутой. Ну что ж, давайте начнем с самого простого. Давайте вы представите, что рассказывать про гонки дронов человеку, которому вообще ничего об этом не знает. Дим, наверное, ты как инструктор и самый разговорчивый в этой компании, давай начнешь.
4: Гонка дронов, простыми словами, все смотрели наверняка гонки автомобилей. Здесь, в принципе, то же самое, только мы летаем. Самое ближнее для нас это Формула-1, потому что там тоже высокие скорости. Такие же, кстати, правила в этом году, подвели регламенты, тоже есть расстановка по местам, по позициям. На старте это влияет на конечный результат. Мы летаем на квадрокоптерах. Это маленькие дроны, спортивные дроны, очень быстрые и шустрые.
0: Квадро, потому что 4
4: потому
0: пропеллера.
4: Потому что 4 пропеллера, все верно.
0: Угу.
4: У них есть камера. Изображение с камеры выводится на очки пилоту, и пилот видит все, как птица летит. Вот, ну,
0: своими,
4: все видит,
0: своими,
4: да,
0: глазами.
4: Своими глазами, все верно.
0: Угу.
4: Вот, преодолевает различные препятствия, летит по маршруту, старается не врезаться ни во что и прийти первым.
0: Ясно. Так, Даня.
7: Да.
0: Почему решил заниматься? Почему вообще вызвал интерес у тебя этот вид спорта? Как ты стал инструктором?
7: Ну, это вообще случайно получилось. А заниматься я начал уже, наверное, 1.5 года. Я попал еще в Drive FPV. Сначала просто летал.
0: Дань, а можно тебя попросить чуть поближе к микрофончику?
7: Да.
0: Чтобы наши слушатели хорошо все слышали.
7: Заниматься начал где-то 1.5 года назад. Сначала просто приходил, летал, занимался. Потом, ну, мне так все это понравилось, я попросился стать инструктором. И меня
0: взяли. Что тебя, вообще зацепило? Вот, именно.
7: Скорее всего, скорость, драйв.
0: Драйв.
7: Да.
0: Драйв. Команда Drive FPV.
7: Да, команда Drive FPV.
0: Все на драйве.
7: Коллектив, конечно же, еще.
0: Так, сколько ты, получается, говоришь, занимаешься?
7: Где-то 1.5 года.
0: 1.5 года. И уже инструктором стал?
7: Да.
0: Круто. Давайте, Макс, Вань, ваши небольшие истории, как вы попали в этот вид спорта?
5: Ну, слышно, да?
0: Конечно.
5: Ну, где-то я пришел заниматься в Drive FPV где-то с 2024 года в октябре где-то. А меня привел папа туда, и вот постепенно начал.
0: То есть два года уже, да? Два года.
5: Так, да.
0: Угу.
5: Ну вот, и потихоньку на соревнованиях зарабатывал свои первые достижения.
0: Угу. Много соревнований было уже?
5: Ну, немало, да.
0: Угу. Так, Вань.
6: Ну, я вообще попал в Drive FPV по экскурсии. Вот, нас позвали посмотреть.
0: А, что просто это... что это такое, да?
6: Да, что это такое. Мне понравилось очень сильно, и я решил попробовать себя в этом деле.
0: Угу.
6: Так получилось то, что понравился вот этот командный дух, командные работы, все соревнования. И уже летаем на профессиональном уровне.
0: Ну, а вообще сложно с нуля научиться, чтобы ну, хоть как-то уже более-менее плюс-минус нормально летать?
6: Ну, это все тренировки.
0: Ну, сколько мне нужно будет тренировок пройти, чтобы я научился летать более-менее? Я понимаю, не как спортсмен, а, ну, хоть как-то какие-то препятствия преодолевать.
4: А здесь необходимо заниматься сначала на симуляторе за компьютером. Минимальный налет 50 часов. Это чтобы уже хорошо получилось взлететь на настоящем дроне.
0: То есть мне в руки дрон сразу не дадут? Мне посадят за симулятор, да?
4: Все верно, за симулятор. Для того, чтобы дрон — это техническое устройство, если нет опыта управления, то он может упасть, разбиться. И чтобы не расстроиться и сберечь технику, нужно сначала на симуляторе позаниматься. Все как у настоящих пилотов.
0: Так, ну и есть разные классы, как я понимаю, судя по тому, что вы принесли в студию к нам. Кстати, да, можете посмотреть, подсмотреть наш эфир немножечко ВКонтакте, в официальной странице 3.2 радио. Ребята принесли с собой дроны разного размера. Я так понимаю, что это разный класс, да? 75, 200, 330 миллиметров. Правильно?
4: Да, все верно. Для зрителей ВКонтакте... Класс 75 миллиметров, ну, самый маленький дрончик, да, он размером с ладошку, самый легенький класс. Класс 200 миллиметров, чуть побольше, и класс 330 миллиметров, самый большой, этот уже дрон весит целый килограмм, он довольно тяжелый, да, для дронов, для гонок. У всех есть разница в управлении, нужно учитывать свою инерцию, свои особенности.
0: Ну, наверное, самый большой, самый нерасторопный.
4: Да, самый нерасторопный.
0: То есть им более, наверное, сложнее маневрировать, да?
4: Конечно, сложнее, потому что может уйти в занос, и нужно просчитывать очень точно траекторию.
0: Так, а скорости, наверное, тоже, да, отличаются друг от друга в разных классах? Как это вообще?
4: Да, скорости отличаются в зависимости от размера дрона, и также скорости зависят от самой структуры трассы полетной.
0: Ну, если... я понимаю, там больше виражей, да?
4: Да, понятно, если больше виражей, то нужно лететь помедленнее. Если есть какие-то длинные дистанции, то можно разогнаться быстрее. Скорость в 75-ках достигает 40-60 километров в час.
0: В принципе, не так уж и быстро, да?
4: Ну, это не так уж и быстро, но на самом деле раз-два, и уже, в принципе, ты на другой части трассы, да?
0: Ну, да, да. Так, а двухсотки?
4: А двухсоточки могут разгнаться, в принципе, до 200 километров, но в среднем они 100-110 километров в час летают.
0: И 330?
4: 330 примерно так же, чуть медленнее, да.
0: Так, интересно. Хотелось бы чуть-чуть обсудить про особенности, да, вот этих дронов. Но, наверное, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и продолжим сразу после...
1: На велосипеде?
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
1: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
8: Категория 0+.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77-Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
11: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
14: Прорвемся.
13: Грязное стекло и фары?
14: Ерунда.
13: Гололед?
14: Выкрутимся.
15: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.
2: Спортивный четверг на 3.2 радио.
0: продолжаем спортивный четверг. Сегодня говорим про гонки дронов. Достаточно новый, высокотехнологичный вид спорта. Очень интересный. И в гостях у нас команда Drive FPV. Ребята, инструкторы, пилоты. Продолжаем разговор про сами дроны, да, чем они технически друг от друга отличаются. 75 мм, 200 мм и 330. Мы уже поняли, что это разные классы, они отличаются плюс-минус там размером, скоростью, да, что еще, какие отличия есть? Возможно, в конструктиве, в обслуживании.
4: Они вообще разные в конструктиве, все верно. 75-очки, они самые безопасные дроны, они легенькие. Можно тренироваться, самое интересное, что дома. Они настолько безопасны.
0: То есть запустить в квартире, да, и...
4: Да, вполне. Максимум, что они могут сделать, это запутаться в волосах у девушки, если быть неаккуратным.
0: Дим, ну это тоже проблема на самом деле.
4: Это максимум, что может быть. У 75-очек есть защита пропеллеров. У больших дронов 200 и 330 защиты пропеллеров нет. Так установлено по регламенту. Есть разница в камерах. Есть разница в камерах, есть разница в аккумуляторных батареях и моторах.
0: Ну,
4: чем
0: понятно,
4: больше дрон,
0: да,
4: мощнее моторы и мощнее, соответственно, более емкие батареи.
0: Угу. Ребят, на каких вам больше всего нравится летать, Вань?
6: Ну, мне больше всего нравится на классе, наверное, 75 мм.
0: Самый маленький, да?
6: Да, самый маленький.
0: Почему?
6: Ну, во-первых, я с него начинал. Это мой самый любимый класс, если
0: подожди, стоп. А начинают все с 75-го или можно начать с 200-го?
4: Все начинают сначала с технического симулятора, а потом самый первый заветный дрон – это 75-очка.
0: А, то есть, в принципе, все начинают.
4: Да, поступательное развитие от 75-ки и выше 200, а затем 330.
0: Я понял. Вань, продолжай.
6: Ну, начинал именно с своего самого первого дрона, с 75-ки, поэтому вот нравится он мне. Они не очень быстрые, но и не очень медленные. На них можно как и дома летать, так и где-то, ну, в учебном центре.
0: Но это мы уже поняли.
6: Да.
0: Да. Так.
5: Ну, мне больше всего нравится летать на классе 200 миллиметров, потому что он самый быстрый, маневренный. Ну и вот мне довольно нравится гонять на высоких скоростях.
0: Ну, тут уже дома не полетаешь.
5: Ну да.
0: Тут уже нужно либо помещение какое-то большое, да?
5: Да, там.
0: Угу. Так, а вы где тренируетесь-то вообще?
4: Мы тренируемся в нашем учебном центре Drive PV. У нас все есть.
0: Drive FPV.
4: Да. Так. Все необходимое для тренировок во всех классах.
0: Ну, что у вас там для тренировок? Тоже какие-то препятствия, да, вы пролетаете?
4: У нас есть замечательная трасса.
0: Трасса.
4: Да, световая трасса для 75-ок. Она очень красивая, особенно если выключить свет, очень атмосферно. У нас есть засечка автоматическая.
0: Так, расскажи, что такое засечка.
4: Учет нашей статистики. Кто прилетает первым,
0: кто финиширует, да,
4: он проводится автоматически с помощью специальной системы, фиксируется время, мы можем видеть, с какой скоростью, как быстро, сколько кругов пролетели наши пилоты, это выводится статистика в лидерборд, и пилоты объективно в режиме онлайн видят необходимую информацию.
0: Лидерборд – это программа такая?
4: Лидерборд – это таблица, кто
0: понятно.
4: Первый, второй, третий и с каким временем.
0: Угу. Дань, я знаю, что ты вот на соревнованиях, да, на которых вы выступаете, ты занимаешься больше как вот обслуживанием, да, техники, как вспомогательная такая бригада по обслуживанию, где кто-то там упал, по подготовке техники, да, перед полетами. Расскажи немножечко про это.
7: Ну, по большей части я занимаюсь консультацией пилотов перед вылетами, я больше помогаю, а это уже вторая
0: степень. То есть ты как наставник, да выходит?
7: Да, наставник, там помогаю время вылетов. Где можно сократить, где можно улучшить время. Про соперников тоже вот обсуждаем с ребятами.
0: То есть ты смотришь, допустим, пролетел соперник, видишь его какие-то стороны слабые, да? И начинаешь подсказывать там ребятам.
7: Да.
0: Так, а технически, я так понимаю, что работа на соревнованиях техника – это прям половина успеха, если не больше.
7: Да.
0: Расскажи немножечко про это и насколько сложно вообще понимать устройство дрона и чинить его во время полета.
7: Ну, во время полета это очень сложно, особенно во время соревнований.
0: Ну, пит-стопы, да, когда там? Или как?
7: После вылетов, когда все это разлетается, все ломается. Сейчас еще плюс по новому регламенту LED-ы надо на каждый дрон. И все это очень быстро ломается. И вот во время вылетов надо очень быстро сделать это, чтобы к следующему вылету дрон был готов.
0: Подожди, LED-ы — это светодиодные огонечки, да, которые на дронах? То есть они чаще всего ломаются?
16: Да.
0: Ну, вообще, если дрон упал, что, вот, допустим, он повредил лопасти, да, что еще может он повредить? Насколько это серьезно? И есть ли случаи, когда дрон, в принципе, починить нельзя, не получится?
7: Ну, таких случаев мало, прям, чтобы вообще не восстановить. Но в основном ломаются это лопасти, которые очень быстро можно сделать, просто новые накрутить.
0: Накинул, да?
7: Да, лучи тоже не так долго. Самая проблема, наверное, если... Бывает такое, что дрон может взять задымиться там на соревнованиях. Вот тут, думаю, уже вряд ли что-то сделаешь.
0: Задымиться?
7: Да.
0: Это от нагрузок или от чего? Почему
7: от
0: дымится?
7: От перегрева, от падения. Там много, может быть, разные ситуации бывают.
4: Да, выходит из строя микроэлектроника, сам мозг дрона, и заменить его бывает порой уже невозможно по времени, потому что есть время отведенное, порой ограничивается всего одной минутой, и поэтому рекомендуется минимальный набор запасных дронов. То есть, по сути, дроны сразу так не меняют, а не чинят, а именно меняют. Замена должна быть.
0: Угу. Ну и вы на соревнования с собой возите какое-то определенное количество дронов?
4: А, минимально 3 дрона на одного пилота, одного типа.
0: И вот интересный такой вопрос, а понятно, что да, ситуация сейчас какая, и провозить их можно там в автомобиле, документы на него нужны?
4: Или все как? Верно, дроны зарегистрированы через госуслуги, оформляется это очень легко и быстро, транспортировка с документами, никогда никаких проблем не было.
0: Угу. Ну вот вы, ребят, только что привезли целую коллекцию наград, да, я повторюсь, с первенства ЦФО, которое проходило в Москве, да, значит, у вас было золото в командном зачете и бронза в личном у тебя, Вань, да, в классе 75 миллиметров,
6: да.
0: Правильно?
6: Да.
0: Серебро и бронза в личном зачете 200 миллиметров, это вы с Максимом заняли. Максим, третье место, да, Вань, ты второе.
6: Правильно.
0: Получается, вы теперь в топ-24 лучших пилотов страны. Все верно?
5: Да. Так.
0: И еще у вас серебро в команде 330 миллиметров. Что это вам дает дальше?
5: Ну, мы поедем...
4: На Россию мы поедем.
5: Да.
4: И так. Будем бороться за титул самых лучших пилотов. То есть войти в общий рейтинг топ-пилотов – это одна история. А когда побороться с сильнейшими уже на финале, где правила будут гораздо строже, то есть если где-то на региональном уровне, либо на ЦФО могут что-то простить незначительное, то на России уже все очень строго будет.
0: Давайте немножечко поговорим про эти соревнования.
4: Да,
0: что, давайте. Что было интересного? Я знаю, я просто раскрою карты. Я присутствовал на эти соревнования, я был там с вами в Москве. На самом деле очень много моментов было таких прямо эмоциональных. Ребят, рассказывайте, пилоты.
5: Ну, давайте я начну.
0: Давай, Макс.
5: В личном зачете я в групповой этап прошел, ну это можно сказать полуфинал. Но в полуфинале у меня не удалось выйти в финал, потому что в первом вылете я там пролетел, если не ошибаюсь, третьим и получил 1 балл. Во втором вылете у меня была проблемы с картинкой, что ли, с каналом, и я не вылет, ну и не полетел во втором вылете.
0: От чего такие проблемы могут возникнуть?
5: У меня что-то было, проблемы были технические.
0: Там, я так понимаю, можно на частоту на какую-то попасть, да,
5: ну,
0: или
5: да,
0: еще
5: да.
0: Что-то?
5: Можно сказать, что так.
0: Угу.
5: В третьем вылете я полетел, но прилетел самым последним, и из-за этого получил 0 баллов. И тем самым не прошел финал. И занял я 8 место, получается.
0: Ну, это в личном зачете,
5: да, в личном
0: выходит.
5: Зачете.
0: Угу. Но ты не расстроился, как
5: да
0: я понимаю.
5: Еще новые.
0: Так, Вань, а ты как раз вот в этом классе занял третье место.
6: Бронзу.
0: Бронзу, так.
6: Ну, в финале, получается, летел первый вылет, а не долетел его, мне поставили 0 баллов. Второй вылет прилетел, финишировал третьим, а последний вылет вторым. И по разбаловке вышло то, что я третье место и выход на первенство России.
0: Слушайте, кто представлял самую большую опасность для вас? Кто был самым большим конкурентом? Какие команды? Из каких городов?
4: Здесь хочу отметить, что сам отбор в Центральном федеральном округе довольно очень сложный. топовые пилоты представлялись из Белгорода и из Москвы. Это самые сильнейшие
0: ЦФО,
4: пилоты.
0: ЦФО, можно сказать, что ЦФО это самый сильный, да?
4: Да, это одни из самых сильных пилотов, именно очень большая вот такая как группа пилотов, сосредоточенная в Центральном федеральном округе.
0: По сути, это мини-главные соревнования, да?
4: Да, можно так сказать.
0: Так, значит, москвичи
4: и Белгород.
0: И белгородцы. Прикольно. Значит, вы заняли золото в командном зачете, да? 75 миллиметров.
6: Да.
0: Ну, и всех обошли. Это, я так понимаю, что, наверное, для вас вот в эти соревнования это было самое крутое достижение.
5: Да.
0: До того мы не занимали первых мест.
6: Нет, ну мы занимали первые места. Но на ЦФО это самая масштабная победа наша.
0: То есть это вот действительно то, чем гордимся мы сейчас очень, да?
6: Да.
4: Именно данные соревнования, это наш дебют, это наши первые соревнования. Хочу сказать, что наши пилоты удивили не только нас. В определенном мы не строили каких-то амбиций, потому что понимали уровень других пилотов, которые тренируются гораздо дольше. Там есть опыт и 5 лет, и 7 лет пилотов. Тренировка – это очень важно, опыт налета. Но мы показали свой уровень, особенно в командном зачете. В командном зачете сыграл очень важную роль Данил, как наставник, как споттер. Сработала именно тактика. Топовые пилоты других регионов, они старались лететь на скорость, как обычно, и это все привело к тому, что они разряжали раньше свои батареи. Здесь я хочу сейчас немножечко обратиться к правилам. Есть особенности. В личном зачете нам нужно пролететь как можно быстрее. На время сделать один лучший круг, либо дальше, когда доходим до квалификации, это прилетать первым, вторым, либо третьим, за это начисляют количество баллов. И дальше уже выходит финал. В командной же гонке необходимо выстроить свою стратегию поведения, потому что дается количество дронов определенное, дается ограниченное количество батареек на этот полет, устанавливается правило по зарядке этих аккумуляторных батарей.
0: Не все так просто, да?
4: Да, то есть быстрее заряжать нельзя будет на более мощном заряде. За это могут дисквалифицировать. Поэтому пилотам необходимо рассчитать, за сколько времени разряжается их аккумулятор, как они должны быстро лететь, где они должны кого-то пропустить. А это очень сложно морально-психологически, когда тебя кто-то обгоняет, и ты идешь на хвосте у этого пилота, ты непроизвольно начинаешь гнаться за ним. Начинаются гонки. Это, собственно, какую ошибку и допустили.
0: А давай про психологический настрой после рекламы сразу обсудим, хорошо?
4: Да, хорошо.
16: Реклама. 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
17: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
18: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
19: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Поработай!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: Спортивный четверг на 3.2 радио.
3: Продолжаем наш спортивный четверг. Говорим про гонки дронов. В студии Кирилл Пухляков. И у меня в гостях ребята из учебного центра Drive FPV. Говорим про соревнования, да, про первенство России, с которого вы привезли очень много наград и в командном, и в личном зачете. И вот интересный момент такой психологический. Насколько сложно под таким давлением, когда у тебя соперники очень крутые, да, и сидеть, сконцентрироваться этими стиками. Я видел, как это все сложно управлять, смотреть это все в очках. Вот психологически, как можно, какие есть лайфхаки, чтобы это все вытянуть?
4: У каждого лайфхаки, конечно, свои. Определенные секреты я не расскажу.
3: Но конкуренты услышат.
4: Да, это другие будут пользоваться. Из самого простого – это быть командой. Именно быть командой, всегда быть вместе. Когда мы рядом, мы являемся опорой друг друга. Каждый отвечает за определенную роль, кто-то чинит дроны. Когда ты один, и тебе нужно делать все самому, то это выводит из себя, ты начинаешь волноваться, нужно быстро что-то закрутить, побежать, полететь, ты начинаешь теряться. В команде такого нет. Это уже плюс сток уверенности.
3: Ну, ребят, вот что для вас значит командная работа? Вот что это за слова? Командная работа, Дань?
5: Ну, это больше поддержка, скорее всего, во время соревнований.
3: Ну, как ты поддерживаешь? Ты ж общаешься с пилотом, да, через микрофон?
5: Да. Так. Я общаюсь с ними через наушники во время вылета, перед вылетом с ними общаюсь, разрабатываем стратегии, разговариваем.
3: Ну, то есть тут ты, в принципе, тоже должен быть как такой психолог, да, немножечко. Да. Ты уже, наверное, знаешь ребят, кто на что способен, где, в какой ситуации, кого лучше там не трогать или не критиковать. Вот расскажи немножечко про это.
5: Ну,
3: как ты их поддерживаешь?
4: Хочу сказать, что Данил очень скромный, но он очень уверенный наставник. Это отмечали другие тренера из разных регионов. В плане того, что очень важен голос споттера, это помощника. Он хладнокровно, уверенно, четко, спокойно дает указания, даже если что-то идет не так. Это придает пилоту уверенности. Это просто нужно слышать.
3: В чем?
5: Правильно Дима сказал, меньше эмоций во время вылетов надо, чтобы сами мои командники не волновались. Если я тоже буду волноваться, значит, ребят тоже будут волноваться, надо спокойно говорить.
4: То есть Данил сам своим голосом придает уверенность, и пилоты стабилизируются. Они понимают, что они становятся суть единым целым.
3: Ребята, как вы перед полетами собираете волю в кулак и волнение куда-то убираете?
4: Ваня, что ты делаешь перед полетами? Танцуешь?
6: Да,
3: танцуешь. Это что за танец?
6: Да, свои, не буду показывать.
3: Предпобедный какой-то, нет?
4: Ребята придумают регулярно какие-то новые движения, и вот Ваня с Максимом, они работают в тандеме, они всегда с друг другом вот так как дурачатся, танцуют, это реально придает уверенности, также они расслабляются.
3: Как-то абстрагируются, да, от ситуации, правильно я понимаю?
6: Да, все правильно.
4: Это борьба со стрессом такая.
3: Борьба со стрессом. Но я так понимаю, что не все справляются со стрессом, да?
4: Не все справляются.
3: Я видел даже на соревнованиях и слезы там есть, и всякое. Ребята прям очень сильно расстраиваются.
4: Были такие моменты у других пилотов, когда завышена самооценка, когда ты всегда лучший, и ты не можешь ошибиться, проиграть, но что-то идет не так, то это очень тяжело, особенно детям. Я уже не говорю про взрослых, но именно детям это тяжело, бывают слезы. Здесь очень важно собраться и продолжать, потому что гонки – это не один вылет, это множество вылетов, и в нашем случае это множество различных классов, где ты принимаешь участие.
3: Ну а что вообще нужно, чтобы показывать стабильный результат? Вот что нужно для этого?
4: Чтобы показывать стабильный результат, необходимо регулярно тренироваться, необходимо принимать выездные, участие в выездных мероприятиях, в соревнованиях. Чем больше ты участвуешь в соревнованиях, неважно, ты победил, проиграл, желательно победить, конечно, ты получаешь больше опыта.
3: Это, кстати, во всех видах спорта. Вот
4: все верно.
3: Сколько разных у нас спортсменов сюда приходит, и все говорят, вот соревнования – это самый главный вот момент. Это вот возможность показать свое мастерство, возможность посмотреть на других. Даже если проиграл, да, то есть понять, где тебе не хватает.
4: Все верно. Когда мы участвуем в соревнованиях, если мы проиграли, то проводится анализ, что пошло не так, а у кого было что-то лучше. Это общение с другими пилотами, обмен опытом.
3: Угу. А, ребята, бывают ли на гонках вот такие моменты, когда все не по плану идет? Там какие-то сбои, столкновения? Что делать?
7: Иногда редко бывают, конечно, да. Так. Про, можно сказать, естественный процесс гонки.
3: Что у вас потом, какой-то общий сбор происходит? Как вы решаете эти вопросы на месте?
5: Обычно отсматриваем DVR-ку. Это запись вылета от первого лица.
3: Это то, что видит пилот,
5: да,
3: в очках?
5: Да, все верно.
3: Просто прописывается видео, да?
5: Да, можно отсмотреть свои, можно отсмотреть соперников. Найти, кто как прилетел, свои ошибки, проанализировать. И потом мы с ребятами проговариваем это и пытаемся исправить, чтобы в следующем соревновании не допустить такие уже ошибки.
3: Угу, угу. А на соревнованиях я видел, что большое, как бы, уделяется безопасности, да? То сетки везде висят. Это,
4: да.
3: Ну, когда маленькие дроны летают, я так понимаю, что, ну, не так это страшно.
4: Это не так страшно.
3: Если большой прилетит в голову, то...
4: Если большой, то это будет очень неприятно.
3: На скорости 200 км в час.
4: Да, вот как раз-таки сетки – это очень важный, интересный момент, особенно на этих соревнованиях. Защитная сетка. Сетка не только защищает человека, но также она, как паук, ловит дроны.
3: Сколько там застрявших было?
4: Был такой момент, что на одном из элементов застряло 4 дрона. Просто один за другим. Они как вот пауку попали на одной половине сетки, и на второй вот стороны сетки еще 2 дрона. То есть 6 дронов за один вылет.
3: Хитрый элемент, наверное, был.
4: Это не то, что хитрый элемент, это узкий коридор с выходом на поверлуп, Данил, был, да?
5: Да, все верно.
3: Что такое поверлуп?
4: Это... Объясни. Стоят двойные ворота квадратные, и нужно их как спиралькой пройти, ну, как нанизать.
3: Вот. А кто вообще эти трассы все придумывает? Это как? Просто кто-то нарисовал ее где-то, опубликовал, это берется из открытых источников или как вообще?
4: Есть определенные стандарты, это размеры ворот, есть определенные базовые фигуры, а дальше организаторы самостоятельно составляют из этих базовых фигур саму трассу. Как она проходила. Есть ограничения по расстоянию, то есть трасса не должна быть сильно большой, затяжной, иначе может не хватить батареи дрона, чтобы пролететь, и сильно короткой не должна быть, иначе будет конкуренция за доли тысячных секунд, что будет очень-очень тяжело. То есть спорт должен быть еще и зрелищным.
3: Слушайте, ребят, а как у вас, наверное, очень крепкий вестибулярный аппарат, правильно я понимаю? Потому что может же голова закружиться с такими виражами в очках.
7: Ну, если честно, то я как только, ну, в симулятор летал, у меня голова не кружилась, как я сел на ВУП.
3: ВУП маленький дрончик,
7: да. Ага. У меня голова так и не кружилась. Вот у меня, можно сказать, это сразу было, что ли.
4: Ну, прокачало. Здесь хочу добавить то, что Максим занимался боксом и занимается. То есть он спортсмен не только в полетах, но и в боксе. А человек, который занимается видами спорта, он уже более подготовленный. Вот, если отметить новичков, которые приходят, то их начинает штормить во время полета, даже за симулятором. Они пытаются за дроном влево-вправо наклонять голову.
3: Можно мешочек подставлять, да, как в самолете?
4: Да, все верно, даже может быть и такое. Вот, у нас, слава богу, не было, вот, но все верно. Вестибулярный аппарат прокачивается очень сильно, и очень важна реакция во время полета на дронах. Был такой момент... На 75-ках ребятам топом поставили по 0 баллов.
3: Топовым пилотам.
4: Да, топовым пилотам по 0 баллов поставили. Им не зачли прохождение определенных элементов ворот, потому что они пролетели настолько быстро, что картинка настолько смазалась, что визуально было непонятно, пролетел он или нет. А фигуру он пролетел.
3: Ничего себе.
4: То есть такой вот момент.
3: Так, то есть понятно, значит, вестибулярка, реакция. Какие еще должны быть качества для топ-пилота, скажем так?
4: Усидчивость.
3: Усидчивость. Вы много тренируетесь вообще?
6: Вообще, да.

0: здесь уже нужно расставлять приоритеты, что важнее, тем более, что для Максима и Вани это уже профессиональный вид спорта.
1: Какие вообще перспективы есть дальше в развитии? То есть, ну, понятно, вы сейчас, допустим, занимаете крутые места там на ЦФО, на всероссийских, ну, я надеюсь, соревнованиях что-то тоже займете. Дальше что? Что вам это даст, навык ваш? То есть вы хотите заниматься дальше именно этим видом спорта, да, развиваться в нем? Или, может быть, просто этот навык вам что-то дает еще в дальнейшем?
2: Ну, я думаю, мы дальше пойдем по карьере пилотов. Угу. Ну, это достижение.
0: Дополнительные бонусы, конечно, есть.
1: Расскажи, какие?
0: Ребята сейчас растут, станут постарше. Уже гонку дронов внедрили в пилотном режиме в некоторых регионах в сдачу ГТО. Готов к труду и обороне.
1: Вот так вот.
0: Да, то есть если где-то ты понимаешь, что не дотягиваешь до значка, до уровня, то можно это компенсировать гонкой дронов. Также это большой плюс в дальнейшем при трудоустройстве. То есть пилот, по сути, они умеют управлять любыми дронами. Угу. Как гонщики, у них замечательная реакция. Они могут учиться быть строителем. Строитель что делает? Обследует объекты. Необходимо проверить вот качество объекта, на каком уровне этапе строительства.
1: То есть поднимут дрон. Такой мониторинг, да.
0: Да, мониторинг.
1: Облетел стройку, посмотрел, что как.
0: Да, если ребята захотят пойти служить в полицию, то также для обеспечения охраны мероприятий либо объектов ребята могут поднимать дроны и следить за порядком, выявлять правонарушителей.
1: А вот где еще, в каких сферах можно будет воспользоваться этим навыком, мы узнаем сразу после небольшой рекламы.
3: Радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление – около 740 миллиметров ртутного столба.
4: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
5: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
6: Реклама.
7: Кошмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло, только не алкоголь.
8: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
7: Ну, диво, воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
9: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
10: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
12: Спортивный четверг на 3-2 радио.
1: Продолжаем спортивный четверг на 3-2 радио. Мы уже находимся на заключительном, скажем так, этапе нашего разговора. Говорили о том, где может пригодиться навык пилотирования дронами, да, Дим? Мы уже что перечислили?
0: Мы перечислили это строительство, обеспечение охраны.
1: Так, охрана каких-то всяких
0: мероприятий.
1: Предприятий, мероприятий.
0: Это работа на складских помещениях, то есть на дронах проще.

0: вещи, учитывать, сканировать QR-коды, большие складские помещения, высокие вот эти палеты, чтобы провести учет. Дроны также можно использовать и в лесном хозяйстве.
1: Четыре уже, я считаю. Уже четвертый, я загибаю пальцы.
0: Это тут, конечно, и к пожарникам можно отнести. Поиск лесных пожаров, поиск пропавших людей, грибники, да, заблудились, грибники, все верно.
1: Пять.
0: Это обследование линий электропередач, чтобы не человек каждый раз лазал, искал
1: какую-то
0: проблему.
1: Всякие,
0: тепловизор на дроне, все верно.
1: Шесть.
0: Обследование опасных каких-то объектов, допустим, где-то произошла утечка какого-то газа, который не видим.
1: Газовая отрасль,
0: да, 7. Газовая отрасль, это атомная энергетика, обеспечение безопасности, это киносъемка,
1: ну,
0: в первую
1: вот
0: очередь.
1: Да, самое основное, мне кажется, ну для меня, да, лично.
0: Может, из ребят кто-то и на губернии устроится.
1: На губернию или куда-нибудь в киноиндустрию будете снимать кино. Ребят, ну что, вы из этих, из множества... А, стоп, мы же еще забыли, еще ж все занимаются пайкой, да, то есть электронику нужно понимать изнутри.
0: Точно, дроны — это техника, техника, которая ломается. И самое интересное то, что ребята чинят свою технику самостоятельно, особенно во время тренировок. На соревнованиях есть техник. Во время тренировок техник становится их наставником.
1: Угу. То есть для того, чтобы участвовать на соревнованиях, нужно не только уметь летать?
0: Конечно.
1: Но нужно и чинить?
0: Уметь чинить, понимать, что от чего зависит, то есть нужно и физику изучать, помимо всего прочего. То есть ребята могут и также устроиться быть инженерами, разрабатывать новые какие-то технические
1: решения. Много перспектив, скажем так,
0: перспектив
1: открывается.
0: Перспектив очень много.
1: И все это все развивается именно вот в эту сторону очень серьезно сейчас.
0: Да, это развивается очень сильно.
1: Ребят, ну вы какую-нибудь себе профессию придумали, помимо того, чтобы, понятно, можно и участвовать в соревнованиях и быть спортсменов, где хотели бы, может быть, показать свои навыки?
2: Ну, я пока еще не придумал, но буду думать.
1: Выбор большой, да, Макс?
2: Да, да.
3: Я тоже пока еще не думал, но вообще в дальнейшем хочу связать свою профессию вот с чем-то связанными с дронами, либо с пайкой, короче, с техникой.
0: Ваня будет инженер.
1: Инженером будешь?
3: Возможно.
1: Так, ладно, значит, впереди у вас первенство России. Что сейчас самое важное? Подтянуть какой-то, может быть, конкретный навык, доработать технику, или это больше про психологическую готовность и умение держать удар? Я так понимаю, что совсем скоро уже соревнования, да?
4: Да.
1: А когда?
4: С 8 по 12 октября будет соревнование проводиться.
1: В Москве тоже?
4: Да, в Москве.
1: Угу. Как готовитесь?
4: Ну, потянуть надо все, конечно. Надо всем поработать, но по большей части... Думаю, над техникой. Это улучшить там траекторию, где-то сократить.
0: А, техникой полета ты имел?
4: Техника полета, да.
1: Техника полета. А вот насколько... Дроны, получается, вы сами их собираете, дроны?
4: Да, сами собираем.
1: И все пилоты собирают сами дроны?
4: Они чинят их, но не собирают.
1: Я понял. Не, я имею в виду из других регионов. Вот.
4: А, да, конечно.
1: То есть у всех свои дроны. А почему нельзя просто купить и... какой-то готовый вариант?
4: Ну, нет такого готового варианта под наш уровень, вот под уровень спорта такого.
1: Угу.
4: Есть какие-то базовые комплекты, но такого нету. Надо самим по запчастям покупать и самому собирать, паять и настраивать.
0: Самогонка дронов, отрасль беспилотия, она интенсивно развивается, выходят новые решения, новые моторы, новые облегченные пропеллеры, которые более прочные либо гибкие, и поэтому готовые решения, чтобы купить готовый дрон, они не успевают за этим обновлением, а пилоты регулярно за этим всем следят и пробуют новинки. Техника – это важная составляющая.
1: А насколько дорого вообще войти в этот вид спорта? Вот хочу я заниматься. Что мне нужно?
0: А, записаться в Drive PV.
1: Так.
0: Мы все предоставим.
1: А, то есть уже есть. Ага.
0: Если самостоятельно, то это минимально нужен пульт управления и компьютер, чтобы начать симулятор.
1: Ну, в симуляторе. А пульт управления, вот который мы сейчас можем видеть в прямой трансляции ВКонтакте, он выглядит так внушающе. Он сколько стоит вообще?
0: В районе 10 тысяч.
1: это самый бюджетный вариант?
0: Это не самый бюджетный, это средняя цена.
1: Средняя. А самый крутой сколько стоит?
0: Совершенству нет предела.
1: Ну, так, вот. Плюс-минус.
0: 1020-30.
1: Ага, 1020-30 плюс дрон, ну, допустим, маленький.
0: Маленький 1020-25, если самому собирать.
1: Вот такой?
0: Да, именно вот.
1: Серьезно?
0: Этот.
1: Я думал, что он гораздо дешевле. Он такой прям, ну, господи, в ладошку там вмещается. Что там самое дорогое? Ну, плата, да, наверное, самое дорогое?
0: Самое дорогое – это полетный контроллер, видеопередатчик, передатчик, в принципе, камера, соответствующая видеопередатчику, дальше моторы, в принципе, все.
1: Угу. Ну, получается, войти в спорт можно там около 50 тысяч вложить?
0: Да, вполне.
1: Ну, дрон-то не один нужен.
0: Дрон уже не один, но это приходит все со временем, необходимо тренироваться, понимать, а нужно тебе это вообще или нет. Поэтому необходимо входить именно в вид спорта, либо в хобби, но именно в спорт, мы сейчас скажем, с профессионалами, учиться у профессионалов, чтобы не совершать ошибки. Это поможет сэкономить как время, так и денежные средства.
1: Сколько вы уже расколошматили дронов? Ведете учет? Нет?
3: Ну, не сильно много, но и не сильно мало.
1: Ну, тысяч на 100, на 200 будет?
0: История об этом умалчивает.
1: Ясно. Расскажите немножечко про вообще занятия в вашем учебном центре. Я так понимаю, что можно приходить каждый день, да? Или как?
0: Ну, не совсем. Так. Ребята сейчас, вот они сказали, мы занимаемся каждый день. Они,
1: ну, понятно, что они профессиональные, они уже пилоты.
0: Это,
1: да.
0: Это так называемые сборы перед соревнованиями, крупными, серьезными соревнованиями, увеличивается интенсивность тренировок.
1: А, и сколько? Где-то там за месяц, за два?
0: Обычно за две, за три недели.
1: Ага.
0: До каких-то ключевых соревнований. И в этом году сложилось так, что у нас было... много соревнований в соседних регионах, и получается, у нас как бы такие сборы были очень суперинтенсивные, что помогло, в принципе, показать результат. Обычные пилоты занимаются в обычном режиме три раза в неделю по два часа. Вот, через день. Этого вполне достаточно для поддержания и наработки моторики навыков полета.
1: А много вообще приходит детей, которые просто попробовали и там решили остаться? И много ли тех, кто уходит? То есть, ну, не зашло?
0: Текучка есть, конечно, потому что у детей меняются с возрастом интересы, но примерно человек, там, 40 у нас занимается стабильно.
1: Угу. Ну вот если, допустим, любого новичка вот пригласили там прямо завтра, что бы вы сказали ему в первые минуты, чтобы он не испугался и захотел остаться?
0: У тебя все получится. Делай, как я.
1: Делай, как я.
0: Да, это личный пример, это очень важно. Наставник, он еще и друг, в первую очередь. Ребенок, когда приходит, мы с ним стараемся подружиться. И ребенок приходит не просто заниматься в секцию, он приходит к своим друзьям.
1: Но
0: он
1: у вас
0: приходит
1: там,
0: в семью, так сказать.
1: У вас там еще и атмосфера, да, такая сопутствующая. Там настолочки,
0: у нас есть PlayStation там стоит. Зона отдыха, чтобы ребята отвлекались не в телефоны, а чтобы они общались между собой, как-то вот иначе развлекались. Это настольные игры. Угу. Это помогает лучше коммуницировать, также бороться со стрессом, им интереснее заниматься. Порой их даже оттуда не выдернешь уже. Время прошло перерыва, а ребята продолжают, ну можно еще там на минуточку, там, пожалуйста. Конечно же, можно. Вот. Главное, чтобы детям нравилось.
1: Девчонок много занимается у вас?
0: Девчонок у нас мало. Было бы очень здорово, если бы девочки к нам пришли.
1: Но
0: есть девочки.
1: С девчонками сложно соревноваться, ребят? Есть у них какие-то особенности свои? Вот, допустим, ну, мы все знаем, что немножечко по-другому женщины водят автомобили. То есть, как бы, ну, габариты где-то не видят или еще что-то. Но у них есть свои сильные стороны. Что вы скажете по этому поводу?
3: Ну, девочки тоже довольно сильные пилоты.
1: В чем их сила основная, отличие от того, как вы летаете? Но есть, есть что-то прям вот...
2: Ну, если честно, довольно мало видел пилотов именно девушек.
1: Ну, но... на соревнованиях вот на вот этих были же, да, девчонки?
2: Ну, там их... что ли, только две было, если не ошибаюсь.
0: Ну, девочек было побольше. Есть конкретно данных соревнований. Девушки вообще, они соревнуются отдельно от мужчин.
1: Угу.
0: Вот. На каких-то соревнованиях девушек допускают к полетам вместе с мужчинами ввиду их немногочисленного состава.
1: А, ну, то есть просто как бы отдельно смысла нету.
0: Ну да, потому что отдельно смысла нет, а соревнования проводить им надо тоже, они хотят участвовать, и девушки летают не хуже, чем мужчины. Здесь
1: они, можно сказать, что они более осторожные, нет?
0: Нет, нельзя сказать, что они более осторожные. Есть достаточно топовые пилоты, которые летают быстрее, чем мужчины. То есть здесь гендерно нельзя вот прям взять и разделить, что вот тут девушки там где-то осторожнее, либо хуже летают, мужчины лучше, нет. Влияет это настрой пилота, его подготовка, техническая подготовка, состояние дронов. Девушки... приходите заниматься в гонку дронов.
1: Так, и подписывайтесь на группу Drive FPV ВКонтакте.
0: Да, все верно.
1: Есть у вас группа, да?
0: Есть у нас группа ВКонтакте. Вы можете оставить сообщение нашему администратору, с вами свяжутся и расскажут об условиях обучения в нашем учебном центре.
1: Где находится учебный центр?
0: Бежецкий район. Улица Институтская, 15, корпус 3.
1: Приходите, летайте.
0: Летайте вместе, выше, сильнее.
1: Это интересно, захватывающе. Я вот тоже немножечко стал пробовать, у меня немножечко стало даже получаться. Но я так понимаю, что основное отличие, вот просто я летал раньше на обычных DJI, да, квадрокоптерах, ну, для съемки. Основное отличие это в том, что левый стик отвечает и за газ, и за поворот, ну, сложнее гораздо летать, на самом деле. Гораздо сложнее, чем на обычных дронах.
0: Мы их условно делим на дроны коммерческие. Uh-huh. Это вот то, что ты назвал сейчас. У них есть стабилизаторы. У них есть GPS, то есть позиционирование. У них более крутые камеры, потому что они созданы под определенные узкие задачи.
1: Для видеосъемки.
0: Да. У нас в первую очередь это дрон должен быть легким, быстрым, еще и прочным при этом. Вот, поэтому чем-то приходится жертвовать, какие-то элементы, как GPS, вообще здесь не нужны, где он потеряется на гоночной трассе, собственно говоря. Вот, зависать тоже нам не нужно, чтобы была какая-то красивая картинка, нам нужна скорость и прохождение быстрое элементов. Поэтому мы летаем в режиме акро, акробат, где нет никаких стабилизаторов. Все зависит от моторики, подготовленности пилота. Управлять поэтому, конечно, сложнее, чем обычными коммерческими дронами.
1: Слушай, вот еще такой интересный вопрос. Ну, допустим, я купил себе пульт, подключил его к ноутбуку. А где мне скачать этот симулятор? Это где-то в открытых источниках вообще есть? И много ли этих симуляторов?
0: Симуляторов становится значительно больше. Вы можете скачать симуляторы, просто в поисковике вбиваете FPV-симулятор.
1: Uh-huh.
0: Вот, и скачать. Есть как платные симуляторы, есть так и бесплатные симуляторы.
1: Uh-huh. А конкуренция сейчас вообще большая? Много школ, которые, в которых можно учиться FPV-пилотированию?
0: Конкретно в Брянске?
1: Да, мы про Брянск.
0: Не знаю, наличие других каких-то больших школ, именно таких, как мы одни такие.
1: Uh-huh.
0: При школах, обычных учебных заведениях, есть секции.
1: Типа кружки, да?
0: Такие? Да, кружки, uh-huh. Но они немногочисленные, у них нет такого уровня подготовки, как у нас.
1: Ну, как бы не зря, получается, Drive FPV представляет Брянскую область.
0: Все верно. Все,
1: да? То есть еще кто-то еще представляет у нас из города? Какие-то другие школы.
0: Данил, кто-то вышел у нас на Россию?
4: Нет, только Брянск.
1: Только
0: Drive FPV из Брянской области.
1: Только да. Наши ребята. Слушайте, ну, интересно было пообщаться. Можно еще несколько слов в пользу этого вида спорта. Ребят, давайте, наверное, каждый. Дим, давай ты, начинай, как самый разговорчивый сегодня. Почему стоит заниматься
0: да. вообще гонкой дронов? В первую очередь, это мелкая моторика стимулирует в головном мозге отдел памяти. Вы лучше запоминаете вы, соответственно, лучше учитесь. Также это развитие, прокачивание вашего вестибулярного аппарата. Вы становитесь более устойчивым. Это значительный плюс.
1: Угу. Данил?
4: Дань. Ну, это, конечно, технически. Ты научишься паять электронику, начинаешь разбираться в этом, понимать, вникать. За этим будущее.
1: Угу. Макс?
2: Ну, гонка дронов набирает обороты. Это сейчас довольно популярно. В будущем будет еще более популярней. Так что...
1: Welcome.
2: Да.
1: Вань?
3: Ну, я предполагаю то, что в будущем, да, можно будет связать с гонкой дронов какие-то новые технологии, новые профессии. Поэтому надо развиваться в этой сфере, надо приходить.
1: Развиваемся, приходим, летаем, куда вам удобно. Хотите дома занимать, хотите, приходите в Drive FPV. Я думаю, ребят с удовольствием вас примут. Это был спортивный четверг. Всем хорошего дня, всего доброго. Ребят, всем пока, до встречи.
0: До свидания.
4: До свидания.
3: Пока-пока.
5: Три-два радио. Новости.
6: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские динамовцы успешно провели матчи очередного тура первенства юношеской футбольной лиги против ровесников из Калуги. Младшие юноши обыграли гостей, а старшие довольствовались ничейным результатом с принципиальным соперником. Подопечные Руслана Усикова сыграли в ничью со счетом 1-1. Гол динамовцев на счету Тимофея Бембеля. Следующие игры брянские юноши проведут 26 сентября в гостях против Химок. Заключительный тур запланирован на 4 октября. В Брянск приедут две команды подольского «Витязя». Игры состоятся на стадионе имени брянских партизан. Брянские автомобилисты стали победителями Кубка ДСАФ России. Команда губернаторского дворца имени Юрия Гагарина приняла участие в программе автомоделирования. В личном зачете первое место в классе модели 2.11 занял Александр Мазуров. На втором месте в классе 5 оказался Игорь Шкодинов. Обладателем бронзы в классе 2 среди юношей стал Алексей Мазуров. Команда Брянского государственного училища Олимпийского резерва отправилась в Смоленск на всероссийский фестиваль «В ком дух велик, в том сила нерушима». Ребятам предстоит продемонстрировать свои способности по различным направлениям. В программе физкультурно-спортивные, спортивно-творческие и патриотические испытания. Студентам предстоит представить рассказ-презентацию «Мужественным героям специальной военной операции посвящается». Помимо этого участвовать в спортивной эстафете ГТО. Также состоится турнир по фиджитал-спорту в дисциплине «Ритм-симулятор». Международная федерация лыжного спорта потребовала от брянского лыжника Александра Большунова увольнения из ЦСКА для получения нейтрального статуса. Напомню, Александр Большунов имеет звание капитана Росгвардии. Действует ли контракт до сих пор, правда, неизвестно. Это вполне может стать очередным препятствием для получения нейтрального статуса. Норвежцы считают и очень рассчитывают, что допуск Александра Большунова вполне возможен, поскольку здоровой конкуренции в мировых лыжах с отсутствием российских спортсменов тоже нет. Если Международная федерация лыжного спорта будет четко следовать заявленным правилам, нынешней зимой вполне возможно долгожданное продолжение противостояния россиян и норвежцев на лыжне. Только теперь наша сборная не должна быть представлена лишь одним спортсменом. Осталось лишь дождаться результатов проверок и выдачи нейтральных статусов. Президент баскетбольного клуба «Десна» Виталий Фридзон получил памятную игровую майку с номером 466. Эта цифра отражает число поединков, которые Виталий Фридзон отыграл за «Химки». Спортсмен защищал цвета этой команды, начиная с 2004 по 2013 год. Последние три сезона выводил ее на паркет в качестве капитана. За 9 лет он набрал 4678 очков. Памятный подарок вручили в рамках подготовки к 30-летию баскетбольного клуба «Химки». За годы выступления в Подмосковье уроженец Клинцов стал одним из символов клуба и вместе с ним завоевал Кубок России, Кубок Европы. После «Химок» Виталий Фридзон выступал за московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив Кубани», петербургский «Зенит», а также саратовский «Автодор» и другие коллективы. В составе сборной России Виталий Фридзон стал бронзовым призером Олимпиады 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
0: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 4832.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 14. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0.

0: встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Эстония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается выполнение крупных инфраструктурных проектов. Так, в областном центре ведутся комплексные работы на главной канализационно-насосной станции. Здесь уже смонтированы сооружения внутриплощадочных сетей и очистные сооружения дождевой канализации. Обустроены обводные линии коллектора, системы водоотведения и подпорная стенка. После модернизации мощность вырастет вдвое, до 70 тысяч кубометров в сутки, а управление оборудованием будет полностью автоматизировано. Напомню, главная канализационно-насосная станция находится на улице Калинина в советском районе Брянска. Ее ввели в эксплуатацию еще в 70-х годах прошлого столетия. Она собирает хозяйственно-бытовые сточные воды Советского, Бежецкого и Володарского районов и перекачивает их на очистные сооружения. За более чем полвека непрерывной работы физически изношено оборудование, морально устарели системы управления и энергоснабжения насосной станции. 10 тысяч первоклассников сели за парты в Брянской области. При этом внешкольная занятость детей является важнейшим аспектом системы образования. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, региональное отделение движения первых в настоящее время объединяет 107 тысяч ребят, 27 тысяч школьников, участников юнармии. Егор Ковальчук выразил уверенность, чем больше детей и подростков будут заняты учебой, творчеством и спортом, а также общественными проектами, тем меньше на них будут распространяться деструктивные сообщества. Временно исполняющий обязанности губернатора указал: профилактика, занятость, а также участие родителей в жизни детей являются важнейшими задачами нынешнего учебного года. По мнению Егора Ковальчука, это позволит совместными усилиями добиться успехов и обеспечить достойное будущее нашим детям. Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу. Собранных зерновых и масличных культур уже выше прошлогоднего уровня. Таким образом, российский агропромышленный комплекс не только преодолел последствия санкционного давления, но и вышел на новый уровень технологической эффективности. В правительстве России подчеркнули, с целью обеспечения ритмичной поставки продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт и недопущения затоваривания, необходима эффективная организация процессов с использованием всех логистических возможностей. Рекордная урожайность в России контрастирует с катастрофической ситуацией в европейском сельском хозяйстве. Аномальная жара, достигшая 45 градусов в Испании, уничтожает урожай пшеницы и кукурузы. Такие же дела обстоят во Франции и Италии. Добавлю, Россия входит в список главных поставщиков продовольствия в мире. География отечественных поставок превышает 160 стран. Автомобильный утилизационный сбор с нового года вырастет от 10 до 20%. Минпромторг напомнил, так будет еще не раз, поскольку программа повышения рассчитана до 2030 года. Согласно данным ведомства, производство восстановилось практически на всех оставленных иностранцами заводах. Доля отечественных машин на наших дорогах выросла на 8% и составляет около 63%. Также возродилось свое производство деталей. Речь идет о выпуске около половины из 700 критически важных комплектующих и материалов. В Ассоциации российские автомобильные дилеры, правда, выражают опасения. Новый автомобиль в перспективе вновь может стать роскошью, доступным далеко не всем. Из-за скорого очередного повышения утилизационного сбора на автомобильном рынке уже ждут всплеска продаж автомобилей к концу нынешнего года, а затем традиционный январский провал по реализациям. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 40 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 74 копейки. Сейчас в Брянске около 17 градусов тепла. Сегодня на протяжении всего дня синоптики обещают дождливую промозглую погоду. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. Ветер южный – от 8 до 10 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. В Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных проводятся молекулярно-генетические исследования для племенного животноводства крупного рогатого скота с использованием панели из 21 микросателлитного локуса, рекомендованной Международным обществом генетики животных, а также локуса амелогенина, который позволяет достоверно определить половую принадлежность животного. Специалисты лаборатории также выполняют генотипирование лошадей и овец. Такой подход обеспечивает высокую точность при установлении отцовства и материнства, идентификации особей и ведении племенного учета. Узнать подробную информацию о стоимости и сроках проведения исследования можно по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Авторадио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки с симфоническим оркестром «Конкорд Оркестра» вы сможете уже 30 сентября во Дворце культуры БМЗ. Первый в мире танцующий симфонический оркестр представит новое грандиозное шоу «Симфонические хиты» с программой «Колесо любви». Вы услышите все любимые хиты мировых звезд в одном шоу и станете свидетелями захватывающей истории любви. А также сможете почувствовать всю силу этого великого чувства и найти ответ на вопрос: возможно ли любить одного человека всю жизнь? Или любовь может рождаться снова и снова? Музыканты не просто играют, а двигаются в такт музыки, превращая композицию в зрелищное представление. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: падения около 743 мм ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром».

0: «Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Ехали медведи?
6: На велосипеде?
5: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
7: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
8: Категория 0+.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Минпромторг напоминает о росте утилизационного сбора со следующего года и соответствующих изменениях на автомобильном рынке. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с нового года в России изменится ставка утилизационного сбора. Их скорректируют от 10 до 20% в зависимости от категории техники. В ведомстве пояснили, что это очередной этап плановой долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году. Там подчеркнули, постепенное увеличение ставок направлено на создание предсказуемых условий для инвестиций, развитие совместных промышленных проектов и стимулирование локализации производства внутри России. Одним из главных итогов таких мер стало восстановление работы почти всех автозаводов, которые ранее покинули иностранные импортеры. В легковом сегменте сейчас в России выпускается более 20 марок и свыше 50 моделей от бюджетных до люксовых, включая Хавала, Теннет, Волга, Москвич, Эволют, Атом, Солер, Сенат и другие. Десятки российских брендов также работают и в сферах коммерческого и общественного транспорта. За 8 месяцев нынешнего года доля отечественной техники на рынке составила порядка 63,5%, что на 8,5% пунктов выше прошлогоднего показателя. В Минпромторге также отметили еще и возрождение выпуска автокомпонентов. Начиная с 2022 года удалось найти российские решения примерно для половины из 740 критически важных позиций. Третьим результатом названо сохранение занятости. На автозаводах трудится около 300 тысяч человек, а в автокомпонентной отрасли еще около 800 компаний, около 400 тысяч сотрудников. С учетом производителей материалов и сырья, этот сектор охватывает примерно 1 000 000 человек.
0: Автомобильные факты.
1: Разумеется, российские дилеры категорически против всей вот этой вот утилизационно-сборочной истории. В ассоциации российские дилеры подчеркивают, повышение данного показателя может дать краткосрочный плюс продажам в конце нынешнего года, а затем наоборот создать настоящие провал в начале следующего. Сегодня главный ограничитель – это платежеспособность. Автомобили есть, выбор есть, но покупатель очень внимательно считает цену, кредит, стоимость владения, поэтому эффект будет прежде всего по тем моделям и сегментам, где повышение утилизационного сбора заметно изменит конечную стоимость. Перенос покупки автомобиля на период после индексации утили действительно может оказаться невыгодным, поэтому покупателям стоит поторопиться с решением. Напомню, утилизационный сбор представляет собой одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автомобиля за переработку машин по окончании их эксплуатации. Каждый год сбор увеличивается, и индексация будет продолжаться аж до 30 года. С 1 января нынешнего года коэффициенты для расчета утилизационного сбора уже были проиндексированы по разным позициям от 10 до 25%. Интересно, что аналоги утилизационного сбора есть и в других странах, но чаще всего они принципиально отличаются от российской системы. Утилизация автомобилей организована либо через коммерческие механизмы, либо через обязательства автопроизводителей, а не через прямой государственный налог на покупку машин, как в России. На фоне всего этого возникает вопрос, как утилизационный сбор может быть дороже стоимости самой машины. Но, как вы сами понимаете, этот вопрос по-прежнему остается в разряде риторических. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
1: Категория 0+.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

январе. Проснемся в марте, нас не раскроют. Будем вести себя тихо, это лишь мой космос. Будем читать стихи, заляжем летом, укроемся теплым пледом. И так до

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 12. На небе небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с расширением производства предприятия группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает

0: представляет команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
1: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульса. Это страсть. Страсть. Это

0: Ижевске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область обладает большим потенциалом развития промышленности. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил убеждение, свободные земельные участки в границах Брянского района необходимо активнее использовать для новых инвестиционных проектов. Глава региона отметил, в муниципалитете проживает много людей, которым необходимы рабочие места, а также услуги и новые предприятия. Руководитель Брянского субъекта Федерации ранее указал, промышленный и производственный потенциал Брянской области растет год от года. По основному виду деятельности в лидерах обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля. Стратегию развития Брянщины в горизонте 31 года, представленная временно исполняющим обязанности главы региона Егором Ковальчуком, предусматривает максимальную загрузку производственных мощностей. Подчеркивается, инструменты поддержки отрасли являются главными направлениями, которые планируют усилить в рамках программы на будущий год. Руководитель области выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внести предложения по расширению мер поддержки инвесторов и полной реализации инвестиционного стандарта на территории Брянщины. Крупнейший инвестор в сельском хозяйстве Брянской области агрохолдинг «Мираторг» стал победителем Всероссийской премии «Экспортер года», сделана в России сразу в двух номинациях. «Экспортер года» в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса среди крупного бизнеса и новая география. Торжественная церемония награждения состоялась на ВДНХ в Москве. Ранее сообщалось, порядка 27 тысяч сотрудников компании в настоящее время работают в приграничных Брянской, Белгородской, Курской областях, поэтому опыт ведения деятельности в условиях международной напряженности является особенным показателем. Здесь открываются новые производства, продолжается модернизация. Для работников построено более 40 тысяч квадратных метров корпоративного жилья. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время с участием Министерства обороны, силовых структур и администрации Брянской области ведется обеспечение ритмичной работы предприятий, а следовательно и продовольственной безопасности страны. По словам главы региона, предприятие сейчас переходит на выпуск готовой продукции полного цикла от сырья собственных ферм до материала для смежных отраслей экономики. Инвестиции составят порядка 750 миллионов рублей. Минтрансу и Минсельхозу поручено обеспечить ритмичные поставки продукции растениеводства на внутренний рынок и экспорт, используя все доступные логистические возможности. Особое внимание ведомствам предписано уделить организации перевозок на каждом этапе и постоянному контролю за грузоперевозками, чтобы избежать затоваривания на фоне высоких урожаев зерновых и масличных культур. На субсидирование железнодорожных перевозок из регионов с большими объемами урожая уже направлено 10 миллиардов рублей. Кроме того, разработаны необходимые решения в сфере таможенно-тарифного регулирования. Так, до конца года приостановлено действие экспортной пошлины на зерновые, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот зафиксирован на уровне августа нынешнего года. Пересмотр условий семейной ипотеки ожидается 1 октября. В числе главных новшеств – дифференциация ставок. Вместо единых 6% для всех она будет привязана к числу детей в семье. Логика проста – сделать поддержку более адресной и стимулировать многодетность. Чем больше детей, тем выгоднее кредит. В оптимистическом сценарии нагрузка перераспределяется в пользу многодетных семей за счет увеличения кредитных лимитов, тогда как для семей с одним или двумя детьми платежи вырастут из-за повышения ставок. Владимир Путин указал, семейная ипотека является самым надежным инструментом поддержки граждан. Несмотря на различные обстоятельства, данная кредитная программа продолжает пользоваться спросом у населения. Кроме того, он подчеркнул, все обязательства по действующим программам ипотечного кредитования выполняются в полном объеме. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 40 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 74 копейки. Сегодня вечерние часы синоптики прогнозируют брянские похолодания до плюс 14. В ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около отметки в плюс 8. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. В Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных проводятся молекулярно-генетические исследования для племенного животноводства крупного рогатого скота с использованием панели из 21 микросателлитного локуса, рекомендованной Международным обществом генетики животных, а также локуса амилогенина, который позволяет достоверно определить половую принадлежность животного. Специалисты лаборатории также выполняют генотипирование лошадей и овец. Такой подход обеспечивает высокую точность при установлении отцовства и материнства, идентификации особей и ведении племенного учета. Узнать подробную информацию о стоимости и сроках проведения исследования можно по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: путь. Путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
1: Привет, мы брянская группа «Призраки в моем городе». Слушайте нашу музыку на 3.2 радио.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Ехали медведи?
4: На велосипеде?
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
6: Категория 0+.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
8: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
9: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

два радио.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 12. На небе небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение «ГЭП ЛКК 2.0» прямо сейчас.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Комплексная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиту энергообъектов крупнейших предприятий Брянщины реализуется в настоящее время. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, все необходимые технологические мероприятия выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул, благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения и социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть все необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство выделит финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организациях в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. В Брянской области продолжается выполнение крупных инфраструктурных проектов. Так, в областном центре ведутся комплексные работы на главной канализационно-насосной станции. Здесь уже смонтированы сооружения внутриплощадочных сетей и очистные сооружения дождевой канализации. Обустроены обводные линии коллектора, системы водоотведения и подпорная стенка. После модернизации мощность вырастет вдвое, до 70 тысяч кубометров в сутки, а управление оборудованием будет полностью автоматизировано. Напомню, главная канализационно-насосная станция находится на улице Калинина в советском районе Брянска. Ее ввели в эксплуатацию еще в 70-х годах прошлого столетия. Она собирает хозяйственно-бытовые источные воды Советского, Бежецкого и Володарского районов и перекачивает их на очистные сооружения. За более чем полвека непрерывной работы физически изношено оборудование, морально устарели системы управления и энергоснабжения насосной станции. Владимир Путин заявил, попытки врагов сорвать выборы в Госдуму не удались. Президент отметил очереди на участках и постоянные попытки прорвать ПВО Москвы. По словам главы государства, запугать Россию невозможно. Рекордная явка россиян в дни голосования свидетельствует о том, что граждане разделяют и поддерживают усилия правительства по укреплению государства. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, истинные выборы предполагают выражение реальной политической воли, тогда как деструктивные призывы использовать электоральные механизмы против самой системы нацеленные исключительно на дискредитацию института плебисцита. В Соединенных Штатах сочли попытку Киева повлиять на выборы в России жестом отчаяния, поскольку украинская сторона фактически лишилась иных эффективных способов влияния на ситуацию. Украинские вооруженные силы оказались в крайне тяжелом положении, их запасы почти исчерпаны, а восполнять нехватку боеприпасов в сложившихся обстоятельствах практически невозможно. Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу. Собранных зерновых и масленичных культур уже выше прошлогоднего уровня. Таким образом, российский агропромышленный комплекс не только преодолел последствия санкционного давления, но и вышел на новый уровень технологической эффективности. В правительстве России подчеркнули, с целью обеспечения ритмичной поставки продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт и недопущения затоваривания, необходима эффективная организация процессов с использованием всех логистических возможностей. Рекордная урожайность в России контрастирует с катастрофической ситуацией в европейском сельском хозяйстве. Аномальная жара, достигшая 45 градусов в Испании, уничтожает урожай пшеницы и кукурузы. Такие же дела обстоят во Франции и Италии. Добавлю, Россия входит в список главных поставщиков продовольствия в мире. География отечественных поставок превышает 160 стран. Завтра синоптики прогнозируют в Брянске по-осеннему прохладную погоду до плюс 15 в дневные часы. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. В Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных проводятся молекулярно-генетические исследования для племенного животноводства крупного рогатого скота с использованием панели из 21 микросателлитного локуса, рекомендованной Международным обществом генетики животных, а также локуса амелогенина, который позволяет достоверно определить половую принадлежность животного. Специалисты лаборатории также выполняют генотипирование лошадей и овец. Такой подход обеспечивает высокую точность при установлении отцовства и материнства, идентификации особей и ведении племенного учета. Узнать подробную информацию о стоимости и сроках проведения исследования можно по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама.
3: Ехали медведи.
4: На велосипеде.
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
3: Категория 0+.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
6: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
6: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
7: 6+.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
8: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 12. На небе небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Реклама.
1: Эчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58-19-66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

башню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Минпромторг напоминает о росте утилизационного сбора со следующего года и соответствующих изменениях на автомобильном рынке. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с нового года в России изменятся ставки утилизационного сбора. Их скорректируют от 10 до 20% в зависимости от категории техники. В ведомстве пояснили, что это очередной этап плановой долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году. Там подчеркнули, постепенное увеличение ставок направлено на создание предсказуемых условий для инвестиций, развитие совместных промышленных проектов и стимулирование локализации производства внутри России. Одним из главных итогов таких мер стало восстановление работы почти всех автозаводов, которые ранее покинули иностранные импортеры. В легковом сегменте сейчас в России выпускается более 20 марок и свыше 50 моделей от бюджетных до люксовых, включая Haval и Tenet, Volga, Москвич, Эволют, Атом, Солер, Сенат и другие. Десятки российских брендов также работают и в сферах коммерческого и общественного транспорта. За 8 месяцев нынешнего года доля отечественной техники на рынке составила порядка 63,5%, что на 8,5% пунктов выше прошлогоднего показателя. В Минпромторге также отметили еще и возрождение выпуска автокомпонентов. Начиная с 2022 года удалось найти российские решения примерно для половины из 740 критически важных позиций. Третьим результатом названо сохранение занятости. На автозаводах трудится около 300 тысяч человек, а в автокомпонентной отрасли еще около 800 компаний, около 400 тысяч сотрудников. С учетом производителей материалов и сырья, этот сектор охватывает примерно 1 000 000 человек.
0: Автомобильные факты.
1: Разумеется, российские дилеры категорически против всей вот этой вот утилизационно-сборочной истории. В ассоциации российские дилеры подчеркивают, повышение данного показателя может дать краткосрочный плюс продажам в конце нынешнего года, а затем наоборот создать настоящий провал в начале следующего. Сегодня главный ограничитель – это платежеспособность. Автомобили есть, выбор есть, но покупатель очень внимательно считает цену, кредит, стоимость владения, поэтому эффект будет прежде всего по тем моделям и сегментам, где повышение утилизационного сбора заметно изменит конечную стоимость. Перенос покупки автомобиля на период после индексации утили действительно может оказаться невыгодным, поэтому покупателям стоит поторопиться с решением. Напомню, утилизационный сбор представляет собой одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автомобиля за переработку машин по окончании их эксплуатации. Каждый год сбор увеличивается, и индексация будет продолжаться аж до 30 года. С 1 января нынешнего года коэффициенты для расчета утилизационного сбора уже были проиндексированы по разным позициям от 10 до 25%. Интересно, что аналоги утилизационного сбора есть и в других странах, но чаще всего они принципиально отличаются от российской системы. Утилизация автомобилей организована либо через коммерческие механизмы, либо через обязательства автопроизводителей, а не через прямой государственный налог на покупку машин, как в России. На фоне всего этого возникает вопрос, как утилизационный сбор может быть дороже стоимости самой машины. Но, как вы сами понимаете, этот вопрос по-прежнему остается в разряде риторических. Удачи!
0: За баранкой! Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
2: Мои радиослушатели, добрый вечер еще раз. Вы едете с работы и слушаете 3-2 радио. Это действительно замечательно. В студии сегодня Светлана Кондратьева. Антон Запорожец сейчас находится в отпуске. Мы за него рады, но, как говорится, не от всего сердца. Поэтому сегодня со мной в студии Сергей Логвинов, Сергей Лэнс. Здравствуй, Сережа.
3: Привет. А меня не слышно, да?
2: А тебя не слышно.
3: Чего ж меня не слышно? Непонятно.
4: Сейчас будет представлять.
2: Отмьютить вот это надо?
3: Нет.
2: Хорошо, пока мы сейчас пытаемся исправить эту ситуацию, расскажу о том, кто сегодня у нас в гостях. Коллектив, которому исполняется в этом году 10 лет. Вот, теперь мы встретили Сергея. Я уже скажу, коллектив, которому исполняется 10 лет, это команда «Приятели покойного». Сейчас сразу у всех такой взрыв, кто не знает, много вопросов. Мы зададим эти вопросы, безусловно. Сережа, ты
3: так
2: с нами?
3: А кто же не знает «Приятелей покойного»?
2: Ну, скажи. Кто-то же не знает, есть такие люди.
3: Я думаю, что в Брянске таких ребят уже не осталось, кто не знает «Приятелей покойного».
2: Так.
3: Что-то тут падает у
2: Это, да. Это к лучшему, это хорошая примета, мы уже
3: Короче,
2: в курсе.
3: Короче, вот так надо сделать, на всю.
2: Хорошо, понятно.
3: У нас получается.
2: Замечательно.
3: Да, ну хорошо.
2: И снова здравствуйте, Сергей.
3: Да, я пытаюсь как-то подстроить свой микрофон. Понимаешь, дело в том, что вот сначала саундчек у нас случился,
2: а вот это мы не успели, да, чуть-чуть, да?
3: Немножко подснять не успели, наверное. Ну что, к Кто у нас в гостях сегодня, ребята?
2: Представляйтесь, ребята.
3: Ну-ка, Антон, говори что-нибудь.
4: Всем привет.
3: Привет.
4: Антон, группа «Приятели покойного». У нас в гостях за барабаном у нас Андрей Поляков, бас-гитара Тарас Заверуха, мандолина Илья Ильич Лактюшин и наш фронтмен Слава. Слава, поздоровайся.
5: Добрый вечер.
4: Вячеслав Тонцев.
5: Я себя не слышу, если что. Это имеет значение.
3: Имеет, вот, говори.
2: Имеет, да. Конечно, говорю.
5: Добрый вечер. О, сейчас слышу лучше.
2: Вот,
5: очень
2: да.
5: Хорошо.
2: Так,
5: мы группа «Приятели покойного».
2: Давайте сразу мы ответим на все вопросы. Кто был этот прекрасный человек, что у него столько приятелей? Вы же понимаете, что без этого вопроса не обошлось бы.
4: Ну, это такое, это собирательный образ, да, вот мы в один да, голос ответили прям. То есть, ну, у кого не было приятелей, которые вдруг, так, ну, так получилось.
2: Ну, раньше ж никому, наверное, не приходило в голову назвать так коллектив, понимаете? Приятели-то были, ну... Ну, есть же какая-то история.
5: Ну, зато ухо режет и запоминается.
4: Да, и запоминается. Нас уже как только там друзья покойника называли, как только не называли. А, ну, есть оригинальные приятели покойника. Как еще было?
3: Похороны приятеля
4: было еще.
2: Похороны приятеля.
4: Да. Ну, просто у всех так или иначе в жизни. Это смерть, это кончина, это логичное окончание жизни. Это тоже часть жизни. И нам это явление кажется вполне себе естественным. И с точки зрения культуры... Оно часто бывает искажено очень сильно. Вот нам за счет нашей ирландских оттенков нашей музыки, угу. Нам вот эта история из ирландской культуры очень близка.
2: Ну, отлично. Немножко философии сейчас было замечательно. Это тоже нужно.
4: Можно анекдотом разбавить.
2: А ну-ка.
4: Чем отличаются ирландские похороны от ирландской свадьбы? Знаете чем?
2: Нарядами, цветом. Нет?
4: Пьет и танцует, на одного человека меньше.
2: Да-да-да.
4: Все. Вот в этом все мы.
2: И раз уж вы сейчас уже... Далее спойлер такой, да, про ирландские корни. Стиль ваш называется как? Расскажите о нем.
4: Urban folk мы это называем.
2: Urban folk. Ну, то да. Есть городской фольклор.
4: Да, да, да, да. То есть это не фолк в том, как его сейчас часто... ну, если про отечественный фолк говорить, сейчас больше это фолктроника какая-то или там, ну, классические наши там... Мельницы, да? Кто у нас еще представители фолка? Вот мы не такой фолк, потому что по инструментам может быть, по звучанию, но по содержимому у нас про жизнь обычного городского человека все песни.
2: Ну что ж, я думаю, что, наверное, Сергей, как ты считаешь, можем мы сейчас
3: я
2: технически?
3: Думаю, да,
2: мы можем послушать первую композицию.
6: Там и тут. Ой, сейчас себя слышу.
7: Отлично.

0: Неожиданно. Вот так.
1: Замечательно. У нас остается буквально полторы минутки до рекламной паузы.
2: Я удивлен, прям.
0: Полторы минутки, ребята.
1: Полторы минутки,
0: а
1: да.
0: У меня вообще с фузом микрофон, а вы говорите.
2: Зато когда Антон говорит, его слышно, прям уши разрывают.
1: Мы сейчас в эфире, Вячеслав.
2: А, уже в эфире.
1: Ничего страшного, все хорошо. Когда мы вернемся после рекламы, мы вам будем задавать вопросы неизбежные. Не все любят эти вопросы, но они не про творческие планы. Сережа, что ты сделал? У меня все хрустит в ушах.
0: Ручки покручиваю.
1: Хорошо. Ручки покручивает Сергей. Да. Ну, так положено, это должно быть так. Нормально. Естественно, всем хочется знать, откуда берутся тексты. Вот мы сейчас слушали, да, там вот все это ирландская мифология, святые Патрики и прочие самайны лезут в голову. А еще учитывая, какие коллективы у вас в друзьях находятся, это мы тоже чуть попозже расскажем. Вот,
0: которые... А ну-ка расскажите, какие коллективы у вас в друзьях?
2: Ну, я навскидку все, может быть, и не упомню, но вот
0: пару человек.
1: Вот, я примерно об этом
2: вчерашние
1: говорил.
2: Вчерашние герои.
0: Это сразу о ком говорится? Это говорится об известном театральном деятеле.
1: Он театральный деятель, Федор Воскресенский.
2: Ну,
1: Федор
2: Воскресенский. Он поет в мюзиклах.
1: Это да.
2: К театру касательство же имеет, наверное.
1: Вот. Ну, так, да, в целом, да.
0: Скажи, Вячеслав, увидит ли брянский зритель Федора?
2: Так и увидит. Вот он завтра приедет, будет участвовать в концерте, исполнит несколько песен с нашей группой и с группой вот уже
0: хорошо.
2: Ранее
1: об этом.
3: Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас. Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Света, что это такое звучит у нас в эфире?
1: А это такой сюрприз для наших гостей, который ты же, Сережа, и нашел.
0: Да,
1: давай,
0: я,
1: вот мы сейчас...
0: Я и нашел.
1: Это запись родийная ровно-таки 10 лет назад.
0: Это было первое появление приятелей покойного на 3-2 радио. Запись сохранилась.
2: Здорово.
3: Приятная неожиданность.
2: Это интересно.
1: Какие эмоции у вас в момент прослушивания? Что-то как-то...
4: Приятно. Приятно. Запись хорошая, качественная.
2: Да, очень интересно.
0: Я же тебе говорил, что когда звук проходит через космос, он обогащается разными полезными частицами.
2: Но тут не обошлось без ваших чудесных рук.
0: Нет. Я просто взял, отрезал ножницами и поставил.
1: Так это и произошло. Что произошло с группой за вот эти 10 лет? Насколько изменился состав? Изменился ли как-то репертуар? Какая-то самоподача, самопрезентация? Что, как вы... Росли же 10 лет.
4: Росли, состав немножко изменился. Вот, к слову сказать, Сергей вышел из состава участников, хотя периодически появляется...
1: Нет-нет, да и
0: вышел,
1: да.
0: Вышел, как в открытый космос, ты сказал.
2: Вышел. Завтра будет уникальная возможность увидеть Сергея Георгиевича
4: на сцене. Не только Федора Вознесенского, но и Сергея Логвинова тоже на сцене.
0: Очень устал, очень устал. Что, я тебе вот...
2: Я слышен, да? Я просто не знаю.
1: Слышно, слышно.
0: По просьбе Вячеслава я сделал тебе так, чтобы ты
2: не мешал ему.
0: Не мешал. Ему.
2: Отлично.
1: Сергей Логвинов у нас на прошлом концерте звучал в качестве вокалиста и рассказывал о коллективе Bubble Gum.
0: Сейчас не об этом.
1: Я говорю об универсальности человека.
0: Не надо обо мне. Давай сейчас поговорим об участниках коллектива. Там в уголочке притаился
1: человек с мандолиной.
0: Человек с мандолиной. Там в уголочке притаился человек с бас-гитарой. Что-то о них знает вокалист вообще?
4: Ну
0: что
4: вот, кстати, человек с мандолиной, он на протяжении всех 10 лет является бессменным участником коллектива. Хотя мандолины у него разные в руки попадают. Вот, вопрос будет связан, да, у нас...
0: А, Слава, прости, есть какой-то предмет, который прошел с тобой вот все 10 лет?
2: Гитара.
1: Илья Ильич.
0: Гитара.
4: Гитара, собственно, да.
1: Вот конкретно это.
4: Да, вот это не такая вся потертая, побитая. Ну, звучит хорошо.
0: Это вот ровно 10, да? Как и группе.
4: Да, да.
1: Хорошо. И кроме вас из состава есть еще люди, которые вот с тех пор. Илья Ильич.
2: Нет, получается, нет ни одного. Кто от начала до сегодняшнего дня?
4: Нас двое.
2: Я пришел в коллектив 8 лет назад, не так давно вспоминал. Ну, то есть я не с самого старта в коллективе. Вот, Тарас уже после меня, и вот у нас самый из недавних участников Андрей Поляков за барабанами теперь. Сменил, нам вчера заметили, говорят, как это, говорит, вы нашли, говорит, барабанщика точно такого же, только моложе. Те, кто видит видеотрансляцию.
0: Переводят,
1: видишь. Да, да.
2: Просто у нас и, да. Ну ладно, не будем об этом, да?
0: Ну, все время интересует вопрос, кто остался у тебя? То есть,
1: да нет, я не об этом, тема, как бы, собственно. Тут кто само название остался? Объясняет, что, знаете, меняются
4: вообще
1: люди.
4: У нас в коллективе еще два инструмента, ну и два человека. Аккордеон, банджо. Вот завтра на концерте будем в полном составе представлены. Сегодня...
2: Да, просто здесь было бы тяжело это, да. Мы бы перегрузили.
1: Ну, чисто технически, да.
2: Технический вопрос.
1: Те, кто не видит нас сейчас, понимают,
4: поэтому
1: что
4: собственно, сегодняшнее исполнение, оно немножко по суше, так сказать, менее окрашена из-за отсутствия двух инструментов.
0: Ну, извините, холл. Концертные не успели
2: прекрасно.
0: Мы построить.
2: Все прекрасно. Мы вам очень признательны,
0: ну,
2: за
0: ладно,
2: приглашение.
0: Ну ладно, я шучу. Ну что ты?
2: Ну что мы?
1: Ну что, давайте мы, наверное, исполним сейчас еще одну композицию, а потом уже поговорим о текстах.
4: О текстах.
2: Давайте.
5: И ударные установки.
1: И они тоже, да.
6: А что мы играем?
0: Надгробные. Что-то играют.
6: Следующая композиция называется «Надгробная».
0: Вот так.
6: Это вот в названии. К названию.

ее не зря. Ты тратил очень много сил, чтобы ходить там, где ходил, и делать то, что делал, и петь, о чем хотел. Ты даже имя Божье набил себе на кожу, чтоб помнить вы вместе навсегда. Ты даже имя Божье набил себе на кожу, чтоб помнить вы

и одним мучеником больше теперь на небесах. Но и одним героем меньше стало с нами на земле. Ты знал, как может голова столкнуться с носом сапога, и как рождаются мечты.

0: Вот и песня закончилась.
1: Я сейчас скажу, хотела спросить у Сережи, пускается ли его, тянут ли ноги в пляс. Тянут, я видела, чтобы он сейчас не говорил. Тянут. Тянут. Это замечательно.
2: Он
1: так
2: уже
1: вот,
2: танцует.
1: Он
2: да.
1: уже танцует, и Стас, наш бессменный, замечательный, который обеспечивает замечательную картинку, тоже танцует немножко, а это еще только была вторая песня. Так вот, расскажите о текстах. Кто пишет тексты?
3: Тексты пишу я.
0: Зачем?
3: Зачем?
1: Как-то за шкафом, так вот. Сережа.
3: Бывает за шкафом, но чаще гуляя на ходу сочиняю, так сказать. Вот. Сидя за шкафом тяжело, мне надо двигаться.
1: Надо гулять, чтобы сочинять такие тематики? Вот в чем вопрос.
2: Переместиться в шкаф.
3: Вырваться, собственно, наконец-то из шкафа и пойти куда, хоть куда, куда глаза глядят, но надо двигаться. Это как музыка, так и песня, они вот, и тексты все-таки, в моем понимании, может, кто-то по-другому сочиняет, но мне нужно находиться в процессе движения. Угу. Вот.
0: Кто-то пишет в ванне.
3: Вот я про себя сказал.
4: Кто-то в космосе.
3: Я на ходу.
0: А кто пишет в космосе?
4: Ну, те, кто, вы говорили, там надо отправить в космос, оттуда возвращается вот это вот.
0: Я уже забыл.
4: Ну, про музыку, которую. Вы говорите, ничего не делали, просто вырезали, в космос отправили. В эфир.
0: Космос имелось в виду.
4: Ну, я понял, эфир, да. Ну,
1: эфир наш,
4: я...
1: да.
4: Ой. Ну, вы уже поняли.
1: Ну, мы поняли, мы поняли, ничего страшного.
0: Ты что-то хотел сказать важное.
4: Не,
0: давай насчет концерта.
4: А, давайте про концерт скажем.
0: По чуть-чуть. Вот.
1: Не дали мне это спросить про тексты.
0: Прости, пожалуйста.
4: Нет, давайте вернемся.
1: Нет, я хочу что узнать. Вот тексты имеют отношение, есть вот у вас, Вячеслав, любовь к именно культуре ирландской? Или это чисто вот... Почему выбрали это направление? Вот этот вопрос.
3: Нет, ну ирландская здесь, можно сказать, ритмика, uh-huh. может быть, частично мелодическая составляющая, она вот оттуда, ну в некоторых песнях. Uh-huh. А я все-таки не англичанин и тем паче не ирландец, и о чем поют ирландцы, я не знаю. Ну как бы слышу там виски.
1: Uh-huh. Вот. Понятно.
3: Большинство наших, так сказать, коллег по цеху фолковому, они тоже про пьянку.
0: Да там, все о том же.
3: Либо про эльфов. У нас как-то...
1: Очаровательно.
3: Вот, у меня ни про эльфов, ни про пьянку как-то не сочиняется, поэтому вот это к ирландской культуре...
4: У нас только про последствия пьянки.
0: Да. И то, как предостережение.
4: Да, как предостережение. Вот как дисклеймер, да, вот, ну, что мы в целом понимаем все, но не призываем и не пропагандируем.
1: Мудро, в общем, да.
4: Да.
1: Что ты спрашивал?
0: Уже я забыл, а ты про
4: тексты. Про концерт был вопрос.
0: Про концерт.
4: Про концерт могу рассказать.
1: Завтра, немножко, так?
4: Да. Концерт завтра уже, да. Уважаемые слушатели, мы принесли с собой 2 билета в подарок, поэтому можете можете ответить на вопрос, который сейчас прозвучит. Так или могу озвучить?
0: Скорее,
4: да?
0: Конечно.
1: Его нужно будет написать в группу 3-2 радио ВКонтакте, да. Сообщение.
4: Вопрос следующий. Сколько, мы решили не загибать сильно сложных вопросов, сколько струн на мандолине? На мандолине у нас играет, если что, Илья Ильич.
1: Вот,
4: поэтому у вас тут много способов,
1: пожалуйста,
4: есть ответить на этот вопрос. Кто первый ответит в комментарии к трансляции, я обязательно это увижу и напишу вам сегодня вечером.
1: Пришлю. Первые 2 человека, да?
4: Ну, первые 2 человека, либо одному пару билетов подарим.
1: Ну, да.
4: Вот
1: хорошо.
4: Как... В комментарии, чтобы было видно.
0: Наши радиослушатели
4: было
0: поняли, о чем он говорит.
1: Да.
4: Да.
1: А если кто-то не понял, то нужно
4: у нас есть трансляция,
1: послушать,
4: да.
1: Потом, да, и еще раз послушать, на чем играет Илья Ильич, вдруг кто-то пропустил.
4: Ну да. В общем,
1: а если кто-то смотрит, то может подсмотреть просто.
0: Спрячь инструмент, Илюха.
4: Пытливый ум найдет ответ.
0: Да, да.
4: Так что вот, концерт завтра, мы играем в честь 10-летия нашей группы, решили отметить, посмотрели, что действительно 10 лет назад, да, случился первый вот эфир, случились первые концерты, и как не отметить такую дату замечательную, тем более, когда мы не можем не играть, да? Мы же не можем не играть.
1: Зачем себя останавливать?
0: Вот это лирика, патетика вся.
4: Я отключаюсь.
0: Это выдал полностью сейчас.
4: Извините.
0: Давай съезжаем с этой такой серьезной темы. Что-нибудь попроще.
1: Попроще. Про тексты спросим, как рождаются...
0: Чем питаться на гастролях, ребята?
1: Опа, да.
4: О, а можно рекламой заниматься или нельзя?
0: Нельзя.
4: Нельзя.
0: Нет.
1: Иносказательно.
4: Иносказательно. Есть сейчас можно...
0: Я беру с собой в дорогу.
1: Видеокамеру.
4: Да, это обязательно. Она всегда в кармане.
1: Угу.
4: А вообще сейчас технологии-то шагают. Можно взять абсолютно классную еду. Все ребята тут пробовали практически. Берешь ее с собой. Ее даже разогревается. Все там, все продумано.
1: Космическое, что ли?
4: Да. Если кому интересно, пишите мне, я расскажу. Недорого вообще и, классно.
1: Сейчас не реклама, конечно.
0: Либо нужно ехать...
4: Нет, я не продаю это. Я просто знаю, где это купить. А продается,
1: Если хочешь узнать, спроси меня.
4: Натуральная еда, все. Ну вот сейчас просто технологии шагнули, вау.
2: Ну, короче, или надо ехать на гастроли к Федору.
4: Или к Федору Воскресенскому едем. Да, потому что Федор Воскресенский это...
1: Почему к Федору?
4: Это пример для каждого промоутера, для каждого организатора фестивалей, потому что Федор, как встречает Федор артистов, не встречает никто.
2: Он встречает в шубе.
4: Он встречает в шубе, да.
1: На самом деле мне доводилось встречать его, я не помню, по-моему, возможно, тоже в шубе, потому что Самайн — это осень глубокая, и когда в Брянске были концерты, вот посвященные этому празднику, Святому Патрику и Самайну, по паре раз были концерты. Мы встречали здесь Федора, поэтому приезжал, да. Мы его гостеприимством воспользоваться не имели возможности.
4: Ну, надо ехать к нему, да.
1: Понятно, да. В шубе, значит, интересно.
4: В шубе, всегда обеды. Он всегда покажет клуб, где наши гримерки, где та самая микроволновка. И кто та понял, самая. Тот понял. Не знаете, нет?
1: Нет.
4: Историю? Есть смешная история про микроволновку. Если будет время, могу рассказать.
2: Хорошо, хорошо. И я плавно перевожу. А вы же приглашаете в гости иногородний коллектив.
4: Да.
2: Вот.
4: Вот. И мы тоже их встречаем по в образу шубе? И подобию, вот. Да, в шубе. И с Федором. Мы даже Федора привозим, чтобы он тоже был. Вот, приезжает группа «Вчерашние герои». Это Celtic Punk банда. Ребята очень мощно звучат.
1: Откуда?
4: Играют. Они из Москвы, так же, как и Федор Воскресенский. Когда мы вообще, в принципе, думали, это концерт, я задал вопрос. У них электрогитара, да, такие они.
2: Микрофон можно передавать, если что.
4: Могу передать, да, кстати, ребята. Договорю, да, и передаю. Дам потом. И я задал вопрос ребятам, а давайте кого-нибудь привезем. Какую группу вы бы хотели видеть с собой на одной сцене в Брянске на нашем десятилетии? И Слава, не задумываясь, сказал: «Вчерашние герои», мы вот с ними виделись на концертах. Говорит, мне нравится, как они звучат, вот их подача.
2: Одним словом будут.
4: Мы им написали, и они очень быстро согласились. И вот они завтра уже будут здесь.
2: Прекрасно.
4: Выступят.
1: Прям. Они были когда-то в Брянске?
4: Нет, они впервые едут. Вот мы что, первые... промоутеры, кто их привезли, скажем так, если это можно так назвать.
2: Ну что ж, Брянск должен...
4: Да, поэтому не упускайте эту уникальную возможность, приходите на концерт.
2: Встретить гостей достойно.
4: Именно так.
2: Может быть, мы к музыкальному?
1: Может быть, мы как-то к музыкальному так? Не что очень скажешь? Остается время на музыкальное, поэтому немножечко сейчас еще пообщаемся, а потом, после рекламы, сможем
2: взыграем.
1: Еще... Взыграем, да. Федор будет выступать, вы говорили, вот с вашей группой, да, петь?
3: Не только.
1: И со своими?
3: Со «Вчерашними героями». Это не его группа, но с
1: ними он тоже. Без Тентала он сам Тентал один, да?
3: Да, он сам себе Тентал.
1: Сам себе Тентал.
3: Вот. Собственно, он к нам едет именно из-за того, что с ним были записаны две песни дуэтом в разные годы. И... Но они не обе, а одна... Или обе входят в альбом, я уже забыл.
4: Не, не обе, одна.
3: Да, одна ранее была записана, а вторая вот войдет в этот альбом. А, мы про альбом пока ничего не говорили. Ничего не говорили, все, ладно, вопрос снят. Это, вот, собственно, Федор приглашенный как участвующий в нашем концерте человек. А для того, чтобы концерт был поинтереснее, вот решили пригласить еще группе «Вчерашний герой». Но петь дуэтом еще кроме Федора будет наша местная... Местный музыкальный деятель, потому что Саша, она много...
4: Не только вокалистка, да.
3: Да, да. Александра Титова, вот такая девушка. Вот.
1: Знаем такую.
3: И с ней мы записывали песню дуэтом, и тоже она выйдет на альбоме, про который мы пока не говорим.
4: Нет, мы можем про него рассказать, когда будет, да, до того дойдет.
2: А у нас как по времени?
1: Давайте мы об этом расскажем уже после рекламы.
4: Отлично, до встречи.

0: Реклама.
1: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
3: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.
10: Алло, сейчас, вот мы в эфире.
11: Да, дорогие, сейчас в городе Гродно, наши. Республики Белоруссия, смеется один Антон Запорожец. Потому что он очень ждал, пока я совершу какой-нибудь косяк в эфире. Но, извините, так уж произошло, ничего страшного. Вот сейчас как раз у нас есть замечательный момент, чтобы послушать еще одну композицию в исполнении наших гостей, приятелей покойного. Если ребята готовы. Как, ребята готовы? Можем?
10: Да, ребята готовы.
12: Песня называется «Детство».

0: Вот.
1: Вот. Замечательно.
0: Эта песня называлась...
2: «Детство». Такая «Детство». Она, прекрасно. В отличие от многих, большинства других, максимально автобиографичная, потому что другие песни такие абстрактные, философские где-то.
0: А но это вот слава, это из последнего, да? Так можно сказать?
3: Нет? Прям
2: самое последнее из изданного, а из написанного...
3: А еще и не изданного даже.
2: А, ну да,
3: готов.
2: Из записанного, скажем так. А из написанного это далеко не последнее. Давненько. Лежало просто.
0: Просто лежал. Ну вот, вот.
1: Для тех, кто так только бывает. Что включился, напомню, что сейчас у нас живой концерт в эфире 3-2 радио. Это у нас в студии находится группа «Приятели покойного», которую вы слышали в ротации нашей. Слышали их песни, а теперь они вот они здесь, живые,
0: сегодня
1: поют.
0: Сегодня они на радио, а завтра они играют большой клубе, концерт в клубе.
3: 91-й Place.
0: Вот,
3: да, слышно, вот да? Здесь, да? Отлично. Ага. Да, и эта песня, можно добавлю, да, чуть-чуть.
0: Во это... сколько?
3: Вот а, концерт?
0: Да.
3: Концерт в 19.00 мы откроем двери, и к 23 часам все закончится, поэтому проведите вечер пятницы в хорошей компании. Приходите. К песне. И эта песня, мы так подумали и прикинули, что она станет заглавной в альбоме грядущем. Мы готовим к выходу третий студийный альбом. Как бы пора уже, 10 лет группе.
1: Да, конечно.
3: Пора третий альбом уже выпустить.
0: И... ну, скорость такая, невысокая.
3: Невысокая, ну...
1: ну, мы же не за скоростью, за качеством.
0: Да, да. Не за качеством. Да. Ну, а поиск звука? Вы же нашли, с кем работать-то, дорогие ребята.
3: Мы нашли.
0: Ребята.
2: Да, с Мишей Поляковым вот, сотрудничаем плотно.
3: Которого тоже завтра можно будет уникально услышать впервые. Мы сами в шоке, но он завтра в составе нашей группы сыграет с нами целую,
2: хочу,
3: говорит, целую песню. Говорит, хочу сыграть. Хочу. Мы говорим, почему бы нет, давай.
1: На чем?
0: Имею право.
3: Но он барабанщик.
1: Он барабанщик.
3: Ну, вообще он мультиинструменталист, но конкретно завтра, да, он на барабанах с нами исполнит одну из песен, которую мы с ним записывали, да, у него в студии. Вот. Он просто ее очень любит, он там придумал классную партию. Мы не могли ему отказать.
1: Угу.
3: Вот, поэтому приходите, завтра будет что-то уникальное даже для нас самих. Я лично пойду.
1: Да ладно. Да.
3: Я много говорю, давайте передам микрофон кому-нибудь. Илья Ильич, расскажите что-нибудь.
4: Я уже сплю.
3: А, Илья Ильич.
0: Ну вот, начинаю.
1: И пока Илья Ильич спит, я спрошу.
2: Заснул в ожидании ответа на вопрос про его инструменты.
3: А, да-да-да, нет там.
1: Пока нет, но я думаю, что мы все это проанализируем потом.
3: Озвучим еще раз, да? У нас есть вопрос, сколько струн на мандолине. Кто первый напишет ответ в комментарии к трансляции в группе ВК 3-2 радио, получит 2 билета на завтрашний концерт.
1: Потом Антон
3: Танких
1: лично с вами свяжется.
3: Я свяжусь лично, напишу и пришлю вам пару билетов.
1: Замечательно. У нас остается буквально несколько секунд. У нас еще запланировано композиции две, правильно?
3: Да, можем.
0: Прекрасно. А чего у нас несколько секунд остается?
1: До рекламы у нас несколько
0: опять?
1: Секунд. Да, да.
0: Мы прямо...
1: да.
3: Ну, скоро вернемся.
1: Скоро вернемся.
5: В эфире 3-2 радио. О погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 12. На небе небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
6: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
7: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
8: В Хрустальном зале правительства Брянской области отметили двойной праздник – День машиностроителя и 35-летие со дня образования Брянской областной ассоциации промышленников и предпринимателей. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
9: Состоялось 23-е заседание Брянского городского совета народных депутатов. Среди обсуждаемых вопросов – учреждение памятной даты 24 июня. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
10: Радиостанция 3-2 радио продолжает традицию живых концертов. Какой коллектив звучал в прямом эфире на этот раз, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
11: 24 сентября во всем мире отмечают День моря. Что связывает Брянск с этой водной стихией? Попробуем разобраться в нашем сюжете.
7: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
1: Так, сейчас...
7: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
4: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
7: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
4: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
7: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
12: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
13: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
14: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
15: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
0: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до

0: это группа «Приятели покойного», напоминаю. И сейчас ребята исполнят для нас еще одну композицию, заботливо приготовленную заранее.
1: Да, мы ее песня послушаем. Называется «Как Понти Пилат». Песня про отношения и какими они должны быть, идеальные отношения.
0: Ничего себе.
2: Да, вот так вот. Слушайте и записывайте.

ведь я не дамся тебе в руки, и не буду есть руки. Я не стану воевать за место у твоей ноги. Я лишь хочу идти, беседуя дорогой лунной, так как пятый прокуратор иудеев.

Я не дамся тебе в руки, и не буду есть руки. Я не стану воевать за место у твоей ноги. Я лишь хочу идти, беседуя дорогой лунной, так как пятый прокуратор иудеи.

0: А у нас есть первые ответы на...
1: Вопросы.
0: Вопросы.
2: Гениально.
0: Первые два человека, да. И правильные ответы. Это была Наташа Шевель и Сергей Викторович. Они ответили 8 струн. Струн 8. 8. Правильно?
2: Правильно,
0: Илья. Илья Ильич, пересчитайте, пожалуйста.
3: А кто знает, какой строй?
4: Инвентаризация прошла. Ну ладно, это уже сложный вопрос.
0: Инвентаризация.
4: Инвентаризация струн прошла успешно. Спасибо и Наталье, и Сергею.
0: Антон вам напишет, да, Антон?
4: Да, я напишу вам, и обязательно с меня пара билетов.
0: Замечательно.
4: Все, отлично. Спасибо. Мы рады, что есть участники. Рады, что есть слушатели у нас.
0: Да, а как мы рады, боже мой.
1: Вот что я хотел спросить. Это же песня была... вот из этой серии дуэтных, назовем их так, да?
5: Которые, да, из серии вот, дуэтных.
1: Дуэтных, так скажем. А вот это же получается вещи, которые, ну, исполнить потом на концерте так не получится. То есть вариант студийный, скажем так.
5: Ну, скажем
1: больше.
5: Так, студийный, имеется в виду, что она не дуэтом сейчас исполняется, да? От первого лица.
1: Ну да, да. Просто как версия песни, да?
5: Да, как версия. Ну, как бы чуть-чуть меняется несколько слов, и уже получается, что это
1: хоп,
5: диалог.
1: И уже,
5: да, легким движением.
1: Еще по-другому.
5: Монолог превращается в диалог. И даже интереснее. Расцветает красками такими прям очень широкими.
1: А вот кто решает и как вы находите вот этого второго человека, с кем бы хотелось исполнить?
5: Ну,
1: по какому критерию?
0: Добровольно.
5: Добровольно, потому что Саша Титова.

0: Это девушка Миши Полякова, которая добровольно играет на барабанах.
1: Звериный оскал шоу-бизнеса. Даже на таком, вот понимаешь, даже...
0: Кумовство.
2: Нет, ну а куда? У нас маленький город, Сергей.
0: Очень хорошо поет Саша.
2: Саша хорошо поет.
3: Приходите завтра слушать, да-да.
0: Поэтому это главное, так сказать.
1: Ближе к истине. Хороший вокал, прежде всего, должен быть. Да.
2: Где доводилось вам за эти 10 лет в самом необычной площадке выступать? Вот где вы играли, чтобы потом, господи, или вау?
0: Сначала была самая необычная, а потом она стала очень обычной и привычной. Это такой бар Куйбышев, когда мы первый раз туда попали. Казалось, как там
2: вообще...
0: Там
2: не так много места, я помню даже этот концерт.
0: Вот, там его просто нет, а у нас еще когда 7 человек, а там... Вот. Но с течением времени и места стало всем хватать, и набивается битком, и там самая такая дружественная атмосфера.
2: И все танцуют, что самое.
0: Все танцуют, все поют, и вот бывают большие там площадки.
1: Ну, не CBGB, да? Но...
0: Не CBGB, ну...
3: Но самая большая пока... Можно, да, про необычные?
2: Да, конечно.
3: Самая большая пока, к слову, про необычность, обычно мы на таких, на средних, да, там каких-то, самая большая — это «Известия Холл». Это, кстати, как раз...
1: Больше нет «Известий».
3: Но больше нет. И
0: спасибо,
3: тут как раз с этим,
0: да,
3: связана история про микроволновку.
1: Это прямо смог он доворки.
3: Можно, да?
1: Давай.
3: Мы приехали выступать. Федор, как всегда, нас встретил. Он показал, вот еда приехала. Вот это вы будете на обед, это на ужин. Говорит, а вот микроволновка. И мы возле этой микроволновки стояли каждые минут по 10. И греешь. Она не греет. Но она не работала. Ну, то есть накрутит, но не греет.
1: Так.
3: А когда мы уехали, проходит месяц. И сгорают «Известия Холл».
0: Ну.
3: И мы с Федором... А ты микроволновку-то забрал оттуда? Ну и мы с тех пор про микроволновку постоянно вспоминаем. Микроволновка, которая не греет, но, возможно, она стала причиной. До сих пор никто же не знает, как сгорели «Известия Холл». Но мы там успели выступить.
1: Слава,
3: перед самой большой аудиторией.
1: Практически можно написать.
2: Можно, да.
3: Городской фольклор. Ну, вполне себе.
0: Это ж не прикажешь, оно ж само должно.
1: Ну, конечно.
3: Надо идти гулять.
1: Надо идти гулять.
0: Да, да. Чтобы звезды там сошлись в этот момент.
3: В одно созвездие с микроволновками.
0: Да, да, да, как-то.
2: А какая песня была написана самой первой? Вот,
3: ну, это «К славе».
0: К славе. Вот, самое интересное, что самая первая песня, она как раз-таки у вас в ротации находится.
2: «Помада», что ли?
0: Нет, «Помада» не первая.
3: Немножко сторонняя.
0: «Вальс». Вот. Она вот... Я как бы вообще себя не видел никогда песнописцем. Вот. Так сложились обстоятельства, что надо было...
3: Как вы перевели изящное слово «сонграйтер».
2: Да-да-да.
1: Так сложились обстоятельства.
2: И зато скрипно. Нормально.
0: Зато скрипно. Так что вот «Вальс», он самая первая песня, которая написана. Хотя она... Название, кстати, вот обозвал «Вальсом» Сергей Лэнд.
3: Вот. За что ему огромное спасибо, Сергей Игоревич.
2: Он, по-моему, не помнит.
1: Конечно, не помню.
2: Ну, это нормально. А тем не менее, у нас есть еще одна песня. Давайте мы, наверное, сейчас ее послушаем, чтобы потом еще немножечко, буквально пару минут поговорить.
0: О, как раз песня про наше жизненное кредо. Мы любим петь.
4: Считайте.

танцуй, будь вместе с нами. Мы любим то же, что и ты. Пусть время все само

Мы любим петь, и мы поем. На том стоим и с тем умрем. Мы хотели выпить море и не ударить лицом в грязь. Быть и в радости, и в горе. Вместе падать и взлетать.

0: приятели покойного на 3-2 радио.
1: Вот спасибо. Сейчас, мне кажется, к этой пятой песне пошел вот этот драйв, который есть у ребят на концерте. Уже все топают ножками, хлопают ручками. Уже замечательно, как, отлично.
0: Законы жанра, нужно немножечко разыграться, но радиоформат, он подразумевает немножко так сжать.
1: Но времени. Затравку мы, я так понимаю, все-таки даем. Супер. На завтра.
2: Лучше да. Будет завтра на концерте.
3: Да. Ждем всех, друзья, поэтому, ну, потому что действительно за 10 лет существования группы в городе, вот мы периодически выходим играть там на Кургане, играем, там люди подходят, о, а что за группа, начинают узнавать. 10 лет уже играть, мы ни разу вас не слышали. Ну вот как бы вот так такие законы сейчас жанра, маркетинга и всего шоу-бизнеса. Как
1: ну тут никуда
3: говорить.
1: Не денешься, это нормально, да. В принципе, да.
3: То есть город у нас небольшой, все друг друга знают, но за 10 лет существования группы...
1: Еще очень, не все узнали.
3: Очень многие, там 8 из 10 не знают группы, и мы рады всем новым знакомствам.
1: Но потом каждый из них приходит домой и говорит, а знаешь, кто сегодня играл? Прикинь, да, такие да. Ребята.
3: Ну так оно и бывает.
1: И вот это плавненько,
3: в общем,
1: да.
3: Работаем.
1: И играйте вы там не зря. Это, конечно, очень украшает. Спасибо. В хорошую погоду. Спасибо. Замечательно.
3: Мы были рады, в том числе, и вас порадовать, да, тогда вы услышали нас.
1: Да, да, да, да, да.
3: Было приятно.
1: С удовольствием. В свою очередь, хочется от всей души поздравить. Ребят, 10 лет — это много. Это, естественно, есть группы, которые там играют. Вот сейчас мы не будем про Bubblegum, да?
0: Нет.
1: Не будем.
0: Я сейчас мысленно уже на завтрашний концерт уже настроен.
1: Да, извините. Это много, 10 лет. Это первый настоящий юбилей. И вам пожелаю дальнейшего, чтобы площадки были, пусть не обязательно огромные, но чтобы вам самим это нравилось.
3: Спасибо. Но стабильные.
0: А спасибо. Вот мне спасибо. Юбилей не очень нравится.
1: Не очень.
3: А мы не называем его юбилей. Такой... Мы его называем
0: угарный концерт. Угарный,
1: да. Ну, а, юбилей — это в смысле такое мощный. Забронзовевшее что-то,
0: да,
1: юбилей?
0: Да, да, да.
1: Такое пенсионное.
0: Есть.
1: Да?
0: Да, да. 50. 50. Да. Ну, короче, когда мне будет 64.
1: Вот тогда мы и поговорим.
0: Тогда
1: да?
0: И поговорим.
1: Хорошо, отлично.
3: В общем, да, десятилетие. Да.
1: Итак, всех еще приглашаем. Раз проговариваем, где?
3: Клуб 91 Place – это в здании гостиницы «Брянск» с обратной стороны. 19:00 мы открываем двери и ждем всех желающих. Билетов уже мало осталось, но они еще есть. И на входе их будет ограниченное количество. Мы не хотим делать так, чтобы всем было негде там ходить и дышать и танцевать. Мы ограничили количество посетителей. Но все же, друзья, приходите, чуть-чуть еще билетиков есть.
1: Urban Folk будет звучать в Брянске завтра. Вместе с вами будут московские гости.
3: Да, Celtic Punk Band, вчерашний герой завтра, впервые в Брянске. И наш дрожащий товарищ Федор Воскресенский прямиком из столицы. Завтра приезжают с утра, мы их
1: он
3: встречаем.
1: Будет петь песню про моржа? Вот у меня личное требование.
3: Нет. Мы можем его попросить, чтобы он... Но, скорее всего, это акапелла получится, потому что мы аккорды не выучили.
1: Мне подойдет. Я очень люблю эту песню.
3: Значит, ждем вас. Я думаю, увидев вас, вспомнив тот приезд в Брянск, он наверняка...
1: Нет, да и да.
3: Если что, мы знаем, чем надавить.
1: Замечательно. Сережа, что мы еще спросим наших дорогих друзей? Под финал.
0: Да мы ничего не спросим. Мы пожелаем им удачи завтрашнее выступление. А сегодня хотелось бы еще, конечно, что-то.
3: Мы, в свою очередь, хотим сказать спасибо за приглашение. Мы очень рады тесной дружбе с Сергеем Георгиевичем, опять же. Вот. Он вроде как не в коллективе,
0: вам.
3: Но в коллективе.
0: Ну, в коллективе,
3: что,
0: да. Вот, да. Уже третий вот день я с вами провожу.
3: Уже устали от нас.
1: Звукорежиссер Шрёдингера, он как бы есть, как бы нет.
0: Да, да, это происходит.
3: Спасибо вам за приглашение, за прекрасный эфир.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо вам. Извините, спасибо, если что не так, за невозможные неполадки.
3: Все прекрасно.
0: В эфире 3-2 да, радио, прекрасно. Приятели покойного сегодня играли для вас.
3: До встречи.
1: До встречи.
4: В Брянске 6 вечера. 3-2 радио. Новости.
5: 3-2 радио с обзором информационных событий, в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук заявил о необходимости оперативно реагировать на вызовы новой экономической реальности. По словам руководителя области, необходимо максимально использовать все возможности и задействовать резервы. Основная задача – создавать высокотехнологичное производство с высоким уровнем производительности труда и высокой добавленной стоимостью. Это выгодно и для государства, когда идет поступление налоговых отчислений в бюджет и реализация социальных программ, и для самих предприятий, как источник средств для развития. Егор Ковальчук отметил, необходимо формировать кооперационные традиционные связи как с ближним зарубежьем, так и с другими российскими регионами, с теми, с кем ранее не взаимодействовали. В том числе с этой целью предстоит создать цифровую платформу, синхронизирующую брянскую промышленность с теми, кто решает такие же задачи выходить за пределы области на российский уровень. Егор Ковальчук подчеркнул, это принесет ощутимый результат. Крупнейший инвестор в сельском хозяйстве Брянской области агрохолдинг «Мираторг» стал победителем Всероссийской премии «Экспортер года», сделанной в России сразу в двух номинациях. «Экспортер года» в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса среди крупного бизнеса и новая география. Торжественная церемония награждения состоялась на ВДНХ в Москве. Ранее сообщалось, порядка 27 тысяч сотрудников компании в настоящее время работают в приграничных Брянской, Белгородской, Курской областях, поэтому опыт ведения деятельности в условиях международной напряженности является особенным показателем. Здесь открываются новые производства, продолжается модернизация. Для работников построено более 40 тысяч квадратных метров корпоративного жилья. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время с участием Министерства обороны, силовых структур и администрации Брянской области ведется обеспечение ритмичной работы предприятий, а следовательно и продовольственной безопасности страны. По словам главы региона, предприятие сейчас переходит на выпуск готовой продукции полного цикла – от сырья собственных ферм до материала для смежных отраслей экономики. Инвестиции составят порядка 750 миллионов рублей. Брянская область обладает большим потенциалом развития промышленности. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил убеждение, свободные земельные участки в границах Брянского района необходимо активнее использовать для новых инвестиционных проектов. Глава региона отметил, в муниципалитете проживает много людей, которым необходимы рабочие места, а также услуги и новые предприятия. Руководитель Брянского субъекта Федерации ранее указал, промышленный и производственный потенциал Брянской области растет год от года. По основному виду деятельности в лидерах обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля. Стратегию развития Брянщины в горизонте 31 года, представленная временно исполняющим обязанности главы региона Егором Ковальчуком, предусматривает максимальную загрузку производственных мощностей. Подчеркивается, инструменты поддержки отрасли являются главными направлениями, которые планируют усилить в рамках программы на будущий год. Руководитель области выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внести предложения по расширению мер поддержки инвесторов и полной реализации инвестиционного стандарта на территории Брянщины. 10 тысяч первоклассников сели за парты в Брянской области. При этом внешкольная занятость детей является важнейшим аспектом системы образования. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, региональное отделение движения первых в настоящее время объединяет 107 тысяч ребят, 27 тысяч школьников, участников юнармии. Егор Ковальчук выразил уверенность, чем больше детей и подростков будут заняты учебой, творчеством и спортом, а также общественными проектами, тем меньше на них будут распространяться деструктивные сообщества. Временно исполняющий обязанности губернатора указал, профилактика, занятость, а также участие родителей в жизни детей являются важнейшими задачами нынешнего учебного года. По мнению Егора Ковальчука, это позволит совместными усилиями добиться успехов и обеспечить достойное будущее нашим детям. Завтра синоптики прогнозируют в Брянске по-осеннему прохладную погоду до плюс 15 в дневные часы. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. В Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных проводятся молекулярно-генетические исследования для племенного животноводства крупного рогатого скота с использованием панели из 21 микросателлитного локуса, рекомендованной Международным обществом генетики животных, а также локуса амелогенина, который позволяет достоверно определить половую принадлежность животного. Специалисты лаборатории также выполняют генотипирование лошадей и овец. Такой подход обеспечивает высокую точность при установлении отцовства и материнства, идентификации особей и ведении племенного учета. Узнать подробную информацию о стоимости и сроках проведения исследования можно по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире!

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Корчмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Ехали медведи.
9: На велосипеде.
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
11: Категория 0+.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
4: Категория 0+.
5: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
6: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
5: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
6: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
12: Где встречается такое, что земля над головой?
13: Не знаю, где?
12: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
13: Где?
12: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
13: О, это я знаю! В автокресле!
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
1: Реклама.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
2: Категория 0+.
5: Экспресс-сервис «АстоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «Аста-шелл.ру». У нас настоящий «Шелл».

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

Идет тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза, хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В Хрустальном зале правительства Брянской области отметили двойной праздник – День машиностроителя и 35-летие со дня образования Брянской областной ассоциации промышленников и предпринимателей. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
2: Состоялось 23-е заседание Брянского городского совета народных депутатов. Среди обсуждаемых вопросов – учреждение памятной даты 24 июня. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Радиостанция 3.2 Радио продолжает традицию живых концертов. Какой коллектив звучал в прямом эфире на этот раз, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
4: 24 сентября во всем мире отмечают День моря. Что связывает Брянск с этой водной стихией? Попробуем разобраться в нашем сюжете.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама.
6: Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
7: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
6: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
8: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
9: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
11: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
12: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки с симфоническим оркестром «Конкорд Оркестра» вы сможете уже 30 сентября во Дворце культуры БМЗ. Первый в мире танцующий симфонический оркестр представит новое грандиозное шоу «Симфонические хиты» с программой «Колесо любви». Вы услышите все любимые хиты мировых звезд в одном шоу и станете свидетелями захватывающей истории любви. А также сможете почувствовать всю силу этого великого чувства и найти ответ на вопрос: возможно ли любить одного человека всю жизнь? Или любовь может рождаться снова и снова? Музыканты не просто играют, а двигаются в такт музыки, превращая композицию в зрелищное представление. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В Хрустальном зале правительства Брянской области отметили двойной праздник – День машиностроителя и 35-летие со дня образования Брянской областной ассоциации промышленников и предпринимателей. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
2: Состоялось 23-е заседание Брянского городского совета народных депутатов. Среди обсуждаемых вопросов – учреждение памятной даты 24 июня. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Радиостанция «3-2 радио» продолжает традицию живых концертов. Какой коллектив звучал в прямом эфире на этот раз, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
4: 24 сентября во всем мире отмечают День моря. Что связывает Брянск с этой водной стихией? Попробуем разобраться в нашем сюжете.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Комплексная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиту энергообъектов крупнейших предприятий Брянщины реализуется в настоящее время. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, все необходимые технологические мероприятия выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул, благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения и социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть все необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство выделит финансирование на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В Кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организациях в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. В Брянской области продолжается выполнение крупных инфраструктурных проектов. Так, в областном центре ведутся комплексные работы на главной канализационно-насосной станции. Здесь уже смонтированы сооружения внутриплощадочных сетей и очистные сооружения дождевой канализации. Обустроены обводные линии коллектора, системы водоотведения и подпорная стенка. После модернизации мощность вырастет вдвое, до 70 тысяч кубометров в сутки, а управление оборудованием будет полностью автоматизировано. Напомню, главная канализационно-насосная станция находится на улице Калинина в советском районе Брянска. Ее ввели в эксплуатацию еще в 70-х годах прошлого столетия. Она собирает хозяйственно-бытовые сточные воды Советского, Бежецкого и Володарского районов и перекачивает их на очистные сооружения. За более чем полвека непрерывной работы физически изношено оборудование, морально устарели системы управления и энергоснабжения насосной станции. Владимир Путин заявил, попытки врагов сорвать выборы в Госдуму не удались. Президент отметил очереди на участках и постоянные попытки прорвать ПВО Москвы. По словам главы государства, запугать Россию невозможно. Рекордная явка россиян в день голосования свидетельствует о том, что граждане разделяют и поддерживают усилия правительства по укреплению государства. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, истинные выборы предполагают выражение реальной политической воли, тогда как деструктивные призывы использовать электоральные механизмы против самой системы нацелены исключительно на дискредитацию института плебисцита. В Соединенных Штатах сочли попытку Киева повлиять на выборы в России жестом отчаяния, поскольку украинская сторона фактически лишилась иных эффективных способов влияния на ситуацию. Украинские вооруженные силы оказались в крайне тяжелом положении, их запасы почти исчерпаны, а восполнять нехватку боеприпасов в сложившихся обстоятельствах практически невозможно. Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу. Собранных зерновых и масленичных культур уже выше прошлогоднего уровня. Таким образом, российский агропромышленный комплекс не только преодолел последствия санкционного давления, но и вышел на новый уровень технологической эффективности. В правительстве России подчеркнули, с целью обеспечения ритмичной поставки продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт и недопущения затоваривания, необходима эффективная организация процессов с использованием всех логистических возможностей. Рекордная урожайность в России контрастирует с катастрофической ситуацией в европейском сельском хозяйстве. Аномальная жара, достигшая 45 градусов в Испании, уничтожает урожай пшеницы и кукурузы. Такие же дела обстоят во Франции и Италии. Добавлю, Россия входит в список главных поставщиков продовольствия в мире. География отечественных поставок превышает 160 стран. Завтра синоптики прогнозируют в Брянске по-осеннему прохладную погоду до плюс 15 в дневные часы. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. В Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных проводятся молекулярно-генетические исследования для племенного животноводства крупного рогатого скота с использованием панели из 21 микросателлитного локуса, рекомендованной Международным обществом генетики животных, а также локуса амелогенина, который позволяет достоверно определить половую принадлежность животного. Специалисты лаборатории также выполняют генотипирование лошадей и овец. Такой подход обеспечивает высокую точность при установлении отцовства и материнства, идентификации особей и ведении племенного учета. Узнать подробную информацию о стоимости и сроках проведения исследования можно по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Всем привет! С вами группа «Самопроизвольно» из города Клинцы. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Коллектив звучал в прямом эфире на этот раз. Расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
1: 24 сентября во всем мире отмечают День моря. Что связывает Брянск с этой водной стихией? Попробуем разобраться в нашем сюжете.
2: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
3: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Минпромторг напоминает о росте утилизационного сбора со следующего года и соответствующих изменениях на автомобильном рынке. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с нового года в России изменятся ставки утилизационного сбора. Их скорректируют от 10 до 20% в зависимости от категории техники. В ведомстве пояснили, что это очередной этап плановой долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году. Там подчеркнули, постепенное увеличение ставок направлено на создание предсказуемых условий для инвестиций, развитие совместных промышленных проектов и стимулирование локализации производства внутри России. Одним из главных итогов таких мер стало восстановление работы почти всех автозаводов, которые ранее покинули иностранные импортеры. В легковом сегменте сейчас в России выпускается более 20 марок и свыше 50 моделей от бюджетных до люксовых, включая Хавала, Теннет, Волга, Москвич, Эволют, Атом, Солер, Сенат и другие. Десятки российских брендов также работают и в сферах коммерческого и общественного транспорта. За 8 месяцев нынешнего года доля отечественной техники на рынке составила порядка 63,5%, что на 8,5% пунктов выше прошлогоднего показателя. В Минпромторге также отметили еще и возрождение выпуска автокомпонентов. Начиная с 2022 года удалось найти российские решения примерно для половины из 740 критически важных позиций. Третьим результатом названо сохранение занятости. На автозаводах трудится около 300 тысяч человек, а в автокомпонентной отрасли еще около 800 компаний, около 400 тысяч сотрудников. С учетом производителей материалов и сырья, этот сектор охватывает примерно 1 000 000 человек.
0: Автомобильные факты.
1: Разумеется, российские дилеры категорически против всей вот этой вот утилизационно-сборочной истории. В ассоциации российские дилеры подчеркивают, повышение данного показателя может дать краткосрочный плюс продажам в конце нынешнего года, а затем наоборот создать настоящие права в начале следующего. Сегодня главный ограничитель – это платежеспособность. Автомобили есть, выбор есть, но покупатель очень внимательно считает цену, кредит, стоимость владения, поэтому эффект будет прежде всего по тем моделям и сегментам, где повышение утилизационного сбора заметно изменит конечную стоимость. Перенос покупки автомобиля на период после индексации утили действительно может оказаться невыгодным, поэтому покупателям стоит поторопиться с решением. Напомню, утилизационный сбор представляет собой одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автомобиля за переработку машин по окончании их эксплуатации. Каждый год сбор увеличивается, и индексация будет продолжаться аж до 30 года. С 1 января нынешнего года коэффициенты для расчета утилизационного сбора уже были проиндексированы по разным позициям от 10 до 25%. Интересно, что аналоги утилизационного сбора есть и в других странах, но чаще всего они принципиально отличаются от российской системы. Утилизация автомобилей организована либо через коммерческие механизмы, либо через обязательства автопроизводителей, а не через прямой государственный налог на покупку машин, как в России. На фоне всего этого возникает вопрос, как утилизационный сбор может быть дороже стоимости самой машины. Но, как вы сами понимаете, этот вопрос по-прежнему остается в разряде риторических. Удачи!
0: За баранкой!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

еще не ломоть отрезанный, хоть с утра не всегда и трезвый, и ничем особо не жертвуя, и ничем.

говоришь иногда. Ничего, ничего не бойся, ага. Утром кровью с

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: проблемами 301-501 вечером, в первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук заявил о необходимости оперативно реагировать на вызовы новой экономической реальности. По словам руководителя области, необходимо максимально использовать все возможности и задействовать резервы. Основная задача – создавать высокотехнологичное производство с высоким уровнем производительности труда и высокой добавленной стоимостью. Это выгодно и для государства, когда идет поступление налоговых отчислений в бюджет и реализация социальных программ, и для самих предприятий, как источник средств для развития. Егор Ковальчук отметил, необходимо формировать кооперативы, связи как с ближним зарубежьем, так и с другими российскими регионами, с теми, с кем ранее не взаимодействовали. В том числе с этой целью предстоит создать цифровую платформу, синхронизирующую брянскую промышленность с теми, кто решает такие же задачи выходить за пределы области на российский уровень. Егор Ковальчук подчеркнул, это принесет ощутимый результат. Крупнейший инвестор в сельском хозяйстве Брянской области агрохолдинг «Мираторг» стал победителем Всероссийской премии «Экспортер года», сделанной в России сразу в двух номинациях. «Экспортер года» в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса среди крупного бизнеса и новая география. Торжественная церемония награждения состоялась на ВДНХ в Москве. Ранее сообщалось, порядка 27 тысяч сотрудников компании в настоящее время работают в приграничных Брянской, Белгородской, Курской областях, поэтому опыт ведения деятельности в условиях международной напряженности является особенным показателем. Здесь открываются новые производства, продолжается модернизация. Для работников построено более 40 тысяч квадратных метров корпоративного жилья. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время с участием Министерства обороны, силовых структур и администрации Брянской области ведется обеспечение ритмичной работы предприятий, а следовательно и продовольственной безопасности страны. По словам главы региона, предприятие сейчас переходит на выпуск готовой продукции полного цикла – от сырья собственных ферм до материала для смежных отраслей экономики. Инвестиции составят порядка 750 миллионов рублей. Брянская область обладает большим потенциалом развития промышленности. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил убеждение, свободные земельные участки в границах Брянского района необходимо активнее использовать для новых инвестиционных проектов. Глава региона отметил, в муниципалитете проживает много людей, которым необходимы рабочие места, а также услуги и новые предприятия. Руководитель Брянского субъекта Федерации ранее указал, промышленный и производственный потенциал Брянской области растет год от года. По основному виду деятельности в лидерах обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля. Стратегию развития Брянщины в горизонте 31 года, представленная временно исполняющим обязанности главы региона Егором Ковальчуком, предусматривает максимальную загрузку производственных мощностей. Подчеркивается, инструменты поддержки отрасли являются главными направлениями, которые планируют усилить в рамках программы на будущий год. Руководитель области выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внести предложения по расширению мер поддержки инвесторов и полной реализации инвестиционного стандарта на территории Брянщины. 10 тысяч первоклассников сели за парты в Брянской области. При этом внешкольная занятость детей является важнейшим аспектом системы образования. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, региональное отделение движения первых в настоящее время объединяет 107 тысяч ребят, 27 тысяч школьников, участников юнармии. Егор Ковальчук выразил уверенность, чем больше детей и подростков будут заняты учебой, творчеством и спортом, а также общественными проектами, тем меньше на них будут распространяться деструктивные сообщества. Временно исполняющий обязанности губернатора указал, профилактика, занятость, а также участие родителей в жизни детей являются важнейшими задачами нынешнего учебного года. По мнению Егора Ковальчука, это позволит совместными усилиями добиться успехов и обеспечить достойное будущее нашим детям. Завтра синоптики прогнозируют в Брянске по осеннему прохладную погоду до плюс 15 в дневные часы. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. В Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных проводятся молекулярно-генетические исследования для племенного животноводства крупного рогатого скота с использованием панели из 21 микросателлитного локуса, рекомендованной Международным обществом генетики животных, а также локуса амелогенина, который позволяет достоверно определить половую принадлежность животного. Специалисты лаборатории также выполняют генотипирование лошадей и овец. Такой подход обеспечивает высокую точность при установлении отцовства и материнства, идентификации особей и ведении племенного учета. Узнать подробную информацию о стоимости и сроках проведения исследования можно по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

как сделать нас ближе, тебя и меня частью этой юной весны, моей весны. Так о тебе мечтать хоть до скончания века, есть в тебе огонь, да что пылает любя. Я знаю, что ты любишь одного человека,

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Минпромторг напоминает о росте утилизационного сбора со следующего года и соответствующих изменениях на автомобильном рынке. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с нового года в России изменятся ставки утилизационного сбора. Их скорректируют от 10 до 20% в зависимости от категории техники. В ведомстве пояснили, что это очередной этап плановой долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году. Там подчеркнули, постепенное увеличение ставок направлено на создание предсказуемых условий для инвестиций, развитие совместных промышленных проектов и стимулирование локализации производства внутри России. Одним из главных итогов таких мер стало восстановление работы почти всех автозаводов, которые ранее покинули иностранные импортеры. В легковом сегменте сейчас в России выпускается более 20 марок и свыше 50 моделей от бюджетных до люксовых, включая Haval и Tenet, Volga, Москвич, Эволют, Атом, Солер, Сенат и другие. Десятки российских брендов также работают и в сферах коммерческого и общественного транспорта. За 8 месяцев нынешнего года доля отечественной техники на рынке составила порядка 63,5%, что на 8,5% пунктов выше прошлогоднего показателя. В Минпромторге также отметили еще и возрождение выпуска автокомпонентов. Начиная с 2022 года удалось найти российские решения примерно для половины из 740 критически важных позиций. Третьим результатом названо сохранение занятости. На автозаводах трудится около 300 тысяч человек, а в автокомпонентной отрасли еще около 800 компаний, около 400 тысяч сотрудников. С учетом производителей материалов и сырья, этот сектор охватывает примерно 1 000 000 человек.
0: Автомобильные факты.
1: Разумеется, российские дилеры категорически против всей вот этой вот утилизационно-сборочной истории. В ассоциации российские дилеры подчеркивают, повышение данного показателя может дать краткосрочный плюс продажам в конце нынешнего года, а затем наоборот создать настоящие права в начале следующего. Сегодня главный ограничитель – это платежеспособность. Автомобили есть, выбор есть, но покупатель очень внимательно считает цену, кредит, стоимость владения, поэтому эффект будет прежде всего по тем моделям и сегментам, где повышение утилизационного сбора заметно изменит конечную стоимость. Перенос покупки автомобиля на период после индексации утили действительно может оказаться невыгодным, поэтому покупателям стоит поторопиться с решением. Напомню, утилизационный сбор представляет собой одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автомобиля за переработку машин по окончании их эксплуатации. Каждый год сбор увеличивается, и индексация будет продолжаться аж до 30 года. С 1 января нынешнего года коэффициенты для расчета утилизационного сбора уже были проиндексированы по разным позициям от 10 до 25%. Интересно, что аналоги утилизационного сбора есть и в других странах, но чаще всего они принципиально отличаются от российской системы. Утилизация автомобилей организована либо через коммерческие механизмы, либо через обязательства автопроизводителей, а не через прямой государственный налог на покупку машин, как в России. На фоне всего этого возникает вопрос, как утилизационный сбор может быть дороже стоимости самой машины. Но, как вы сами понимаете, этот вопрос по-прежнему остается в разряде риторических. Удачи!
0: За баранкой!

0: ходу.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней у

века на мониторы и телеэкраны. Забыть о голой, некрасивой правде, взамен на голую, красивую любовь, из-за которой

пульс. Это страсть. Страсть. Это

это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь, будь моей пустотой. Держи меня за руку, пусть все это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: города. 3-2 радио.
1: Живая легенда рок-н-ролла идет по двору и пьет кока-колу. Она смотрит сквозь солнечные очки.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: все в светлом разуме его.
1: Радио. Ты все правильно делаешь.
2: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10. На небе пасмурно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: делаешь?
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10, на небе пасмурно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10. На небе пасмурно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...